0: 6. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции: Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Второй человек в истории, выигравший сразу 4 награды в мужском одиночном катании и первый мужчина, сделавший вращение Бильман. Его соперничество с другим нашим чемпионом Алексеем Ягудиным вознесло мужское фигурное катание на недосягаемую высоту. Никто так и не смог повторить каскад Плющенко, комбинацию четверной тулуп, тройной ритм. Бергер. Ничего этого не было бы, если бы знакомая не отдала маленькому Жене коньки своей дочери. Тогда-то его и записали на каток вместе со старшей сестрой. Мальчик хотел в хоккей, но фигурное катание у него уж очень хорошо пошло. В 11 Плющенко проявил характер, в одиночку переехал в Питер из родного Волгограда. Родители были против, но жить без фигурного катания Женя уже не мог. Жил у тренера Алексея Мишина. 90-е, денег не хватало всем. И будущий чемпион собирал и сдавал бутылки в перерывах между школой и тренировками. Подрабатывал на еду. На чемпионат мира юный Плющенко попал случайно из-за отказа фигуриста Ильи Кулика и сразу же взял бронзу. 8 лет спустя был триумф на Олимпиаде в Турине. На Олимпиаду в Сочи Евгений вышел после травмы с 4 шурупами в позвоночнике. Последние несколько лет возглавляет собственную спортивную академию и коллекционирует мотоциклы. Интересный факт. Факт. В школе у Плющенко была тройка по физкультуре.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что первый памятник трудовой доблести установлен в Магнитогорске. И это не случайно. Во время Великой Отечественной Магнитогорск победил Рур. Именно на Урале ковали львиную долю оружия, которым наши били фашистов. Памятник трудовой доблести Магнитогорска поставили в 21-м году. Состоит монумент из центральной стелы с гербом города и 6 пилонов, напоминающих разорвавшиеся снаряды. Они изготовлены из нержавейки и бронзы, украшены фотографиями реальных людей, трудившихся на производствах Магнитогорска во время войны.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Достоинство – это нравственный стержень человека. Своеобразный внутренний компас, который не позволяет тебе упасть, когда тебе трудно, и не позволяет тебе унизить другого, когда ты в силе. Достоинство часто путают с гордыней или обидчивостью, но для меня достоинство – это прежде всего внутренняя верность самому себе. Это благородство духа, которое проявляется не когда тебя хвалят, а когда тебя проверяют на прочность. Это и есть тот самый стержень, о котором говорят. Это качество, безусловно, родом из детства, из семьи. Оно начинается с простого желания быть достойным. Достойным надежд своих родителей, труда своих учителей, доверия друзей. Это не внешняя оценка, это внутренний долг. И этот долг формирует человека, заставляя его расти над собой. Но если вторая, не менее важная грань, человек чувством собственного достоинства не позволит оскорбить себя, потому что уважает себе личность. Но еще важнее, он никогда сознательно не унизит другого, потому что в нем видит такую же личность. Это экология человеческих отношений. Я берегу свое внутреннее пространство и также бережно отношусь к пространству чужой души. В конечном счете, достоинство – это и мужество, и милосердие одновременно. Мужество, чтобы не сломаться под грузом обязательств, и милосердие, чтобы не использовать свою силу против тех, кто слабее. Это та традиционная ценность, которая делает нас не просто людьми, а людьми благородными в мыслях, словах и поступках.
2: Истории
0: о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что победой над чумой, черной смертью, мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет двух зайцев, и вакцину испытает, и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе вторую, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ижевск – одна из крупнейших столиц России, родина калаша. Город сравнительно молод, родом из 18 века, и начался с металлургического завода, который теперь знает весь мир. В плане архитектуры его сравнивают с Петербургом. Подобно северной столице, Ижевск создавали по единому плану. Доминанта и визитная карточка – собор Михаила Архангела в 67 метров высотой. Красный, кирпичный, с пятью колокольнями и четырьмя куполами, похожий одновременно на Кремль и собор Василия Блаженного и при этом единственный в своем роде. Уникален и Ижевский пруд – крупнейший искусственный водоем Европы. Это водохранилище, созданное для нужд металлургического завода, с которого когда-то начинался город. Набережная носит имя архитектора Семена Дудина. Это он построил сохранившийся с начала позапрошлого столетия арсенал Ижевского завода в стиле классицизма. Ну а легендарному калашникову и вообще стрелковому оружию посвящен целый музей. Сейчас его коллекция насчитывает больше 18 тысяч единиц. Едем в Ижевск и слушаем Михаила Абросимова на радио «Гордость» 92,8 FM в городе оружейников и стали.
2: Мой Ижевск, он раскинулся возле пруда. По иронии злой, до великой реки не допущен. И, конечно же, разные есть на земле города. На щите обороны страны мы заклепочки плющим. Здесь завод, остановка и снова завод. На заводах на многих ни вывески нет, ни названия. На заводах работает самый обычный народ. И, конечно, мы, город, желаем тебе процветания.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Гудцов – выдающийся советский ученый, внесший значительный вклад в металловедение. Он модернизировал процесс термической обработки стали и написал множество научных статей и книг, переведенных на иностранные языки. Опираясь на идеи Дмитрия Чернова и Александра Байкова, Гудцов сформировал новую школу в области металловедения. Его исследования охватили теорию твердых растворов, кристаллизацию и отпуск закаленной стали. Гудцов изучил влияние примесей на структуры стали и разработал новые методы термической обработки, что улучшило ее прочность. Он также открыл новые возможности использования металлических сплавов, благодаря чему появились новые виды стали смешанного состава, которые имеют повышенную прочность, стойкость к коррозии и другим внешним воздействиям. Гудцов был пионером ликвидационной технологии, которая позволяет улучшить однородность структуры стали и снизить вероятность возникновения дефектов, таких как трещины или пустоты. Одним из его важнейших достижений стало создание курсов по металловедению для высших учебных заведений. Курс Гудцова позволил взрастить целое поколение специалистов, обладающих глубокими знаниями о свойствах различных металлов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Магнитогорске воздвигли самый первый памятник подвигу тружеников тыла в Великую Отечественную? Это монумент тыл-фронту. Рабочий передает воину меч на фоне индустриального пейзажа города металлургов. Перед ними каменный цветок из гранита, внутри которого горит вечный огонь. Место для памятника выбрали не случайно. В Магнитогорске был изготовлен едва ли не каждый третий снаряд, отправлявшийся на фронт. Каждая из статуй высотой по 15 метров. Отливали их из бронзы в Ленинграде, потом везли в Магнитогорск по железной дороге. Скульптурную группу создал Яков Белопольский, один из авторов мемориала на Мамаевом кургане и воина-освободителя в Берлине.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
4: Мы сейчас обязательно одну песню послушаем в вашем исполнении. Но перед этим, да, вот про вот эти стили, вот где-то вне стилевая группа, я вот помню из своей юности, когда говорили там «Рок-Острова», ну, типа, это синти-поп. Тогда особенно популярно.
5: Ну вот когда...
4: Ну какой же, говорят, это синти-поп? Ну где же вы там увидели синти-поп там? Ну то есть вот как-то так. То
5: ну
4: есть,
5: да, когда люди бывают так на концерты, кричат или пишут, сыграйте ваши первые песни с вашего первого... А что для них первое?
4: Да.
5: Некоторые услышали «Лишь только солнце», некоторые услышали песню «Не ищи меня», например. Это первые песни, да, тогда, которые стали... ну, массово, как бы, зрители их услышал. А некоторых услышали альбом «Наш», где мы перепели «Русский народ», сделал я обработку в танцевальном таком стиле. Да, это для них это синти-поп. И то для них синти-поп. Но кроме этого мы играли очень много и рока рядом, попутно. Например, есть у нас альбомы прямо очень роковые, металлические практически. Так что
4: не группа, а явление. Рок-Острова у нас в эфире. Владимир Захаров.
5: Я просто люблю разную музыку. Разную. Я не люблю какой-то стиль. Меня тошнит играть в одном каком-то стиле. Мы играем в совершенно разные стили, совершенно разную музыку.
4: Ну, а сейчас представляем песню
5: «День». Песня «День» — это совершенно, ну, сравнительно новая песня. Это из нашего, дай бог, не последнего альбома, который называется «Порталы времени». И альбом написан на стихи Галины Исааковой. Она, в общем-то, откуда-то, блин, забываю я этот город, из Урала, оттуда. Она однажды прислала стихи, я написал песню одну, и как-то не шло. Потом она прислала очень много, и как-то не шло. А потом вдруг я этим проникся и написал целый альбом. Альбом называется «Порталы времени», и вот песня «День».
4: Владимир Захаров, «Рок-острова» на радио «Гордость». Поехали! Поехали!

0: нами. Поэты Донбасса. Лилия Потийко. Россия будет вечна.
1: Стынет солнце в небе мглистом, слышен стрекот пулемета. Я с упрямством фаталиста собираюсь на работу. Все мы верим, обойдется. Не сегодня. Будем целы. Только чье-то сердце бьется под невидимым прицелом. И, вдыхая полной грудью, собираю, как в мешочек, я в нее простые будни с ароматом талой почвы. Замираю на мгновенье, чтобы пить усталым взглядом небо с клюквенным вареньем теплых мартовских закатов. Под тяжелый гул снарядов, засыпая каждый вечер, знаю, все пройдет когда-то, а Россия будет вечно.
2: Поэтесса из Макеевки Лилия Потийко удостоилась за это стихотворение премии «Золотое перо Руси». Вскоре стихи стали песней. Музыку написал костромской музыкант и композитор Владимир Волков.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
4: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из Сартовалы частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Россия – родина электричества. В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал дуговую лампочку, благодаря чему наша страна и получила этот статус. Изобретение вначале назвали электрической свечой Яблочкова. Она произвела переворот в технике освещения. Для того времени лампа оказалась простой и удобной в эксплуатации. В ней не было механизмов, которые могли бы выйти из строя, или пружин, которые надо было бы настраивать. В лампе было два угольных стержня, которые при контакте давали дуговой разряд и много света. Чтобы лампа светила подольше, стержни были разделены изолирующей перегородкой. Одной такой лампы хватало на 1,5-2 часа постоянного света. А чтобы получить свет разной окраски, Яблочков много экспериментировал и добавлял в перегородку соли разных металлов. Яркий электрический свет во всем мире стали называть русским. Мода на него охватила весь мир. Английские газовые компании, которые лишились прибыли, даже пытались интриговать против русского инженера. Но русский свет было уже не остановить. Свечи Яблочкова появились по всей Европе, затем в США, Мексике, Бразилии, Индии, Персии и даже в Камбодже.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Есть в русском языке слова, прочно вошедшие в литературную речь из языка криминального мира, блатного жаргона. Фраер – одно из них. Оно уже стало частью русской поэзии. Еще Булат Акуджава пел «Мы дачники, мы простофили, очкарики и фраера». Фраером уголовники спокон веку называли обывателя, простодушного человека, который позволяет себя обмануть. Есть и другое значение. Фраер – это щеголь, нарядно одетый мужчина. Слово «фраер» немецкое и переводится как «жених». «При чем же тут российский блатной жаргон?» – спросите вы. А все очень просто. В русский язык фраер залетел через идыш. Женихами, то есть фраерами, на идыше называли простодушных клиентов жриц любви. Попавшегося на крючок, девушки фраера могли просто обворовать, а могли начать шантажировать. Отсюда и весь набор значений. Нарядно одетый человек, при этом простофиль.
1: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «Вологде, где, где, где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, мы считали, что это будет одноразовый номер. И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. И это, на мой взгляд, глубоко символично. Каждый год 4 ноября мы отмечаем День народного единства, праздник, который напоминает нам, в самые трудные минуты истории нас спасало именно единство. Не каждый сам за себя, а осознание «мы одно целое, мы один народ». Благодаря единству народов и осознанию общности пути были вписаны самые яркие страницы в историю России. Ратные подвиги, когда в одном строю против врага стояли русские, татары, чеченцы и башкиры, якуты и дагестанцы. Грандиозные трудовые свершения, когда всей страной поднимали целину, строили БАМ, возводили города за полярным кругом. Культурные и научные достижения, где переплелись гении разных народов, создавая единую великую российскую культуру. Вспомните Отечественную войну 1812 года, народное ополчение, где вместе шли и дворяне, и крестьяне, люди разных губерний и национальностей. Вспомните Великую Отечественную войну, подвиг 28 панфиловцев, среди которых были русские, украинцы и казахи. Сегодня в зоне специальной военной операции это единство проявляется с новой силой. Бойцы разных национальностей называют друг друга «брат», и это слово дорогого стоит. У подвига нет национальности. Так называется проект, рассказывающий о героях СВО, представителях разных народов. В одном окопе, под одними пулями, не спрашивают, какой у тебя паспорт или какая вера. Там важно только одно. Ты прикрываешь спину, ты не предашь, ты свой. И здесь я хочу сказать самое главное. Для меня эта ценность личная. Я могу сказать о себе словами, которые, наверное, близки миллионам моих сограждан. Не русский я, но россиянин. Это не противопоставление. Это осознанное, благодарное принятие своей принадлежности к великой многонациональной общности. Россия – это не только русский мир в узком смысле. Россия – это семья семей, где каждый народ, и большой, и малый, сохраняет свое лицо, свой язык, свои традиции, но при этом ощущает себя частью единого целого. Быть россиянином – значит чувствовать эту кровную связь с историей страны, с ее победами и трагедиями, с ее культурой и ее людьми. Неважно, какой национальности твои предки, важно, что ты здесь родился, вырос, живешь и здесь хочешь строить будущее для своих детей. Важно, что ты готов стать на защиту этой земли, потому что она твоя. В этом смысле единство народов России – это не унификация, не стирание различий. Это умение видеть другом своего, уважать его язык, обычаи, его веру и при этом понимать, у нас общая история, общая боль, общая радость и общая судьба. Когда мы говорим о единстве народов России, мы говорим о фундаменте нашего существования, о том, что позволяет нам оставаться суверенной, сильной, самобытной цивилизацией в мире, где так много разделений и конфликтов. И пусть 2026 год станет не просто календарной датой, а годом нашего общего осмысления, кто мы, зачем мы и почему мы вместе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: А вы знаете, где могли бы встретиться Николай II и Ленин? На Красноярском пароходе «Святитель Николай». Именно он привез будущего императора в город Красноярск в конце XIX века, а вскоре повез будущего лидера революции в Шушенскую ссылку. Исторический пароход пережил все бури, прекрасно сохранившись. Сейчас это музей в Красноярске. Еще один знаковый памятник города на Енисее – мемориальный комплекс Николая Рязанова, главного героя рок-оперы «Юнона и Авось», дипломата, разведчика и участника первой русской кругосветки. Он умер и похоронен в Красноярске. Когда 17 лет назад в городе открывали мемориал, из Калифорнии приехали родственники его возлюбленной Кончиты, той самой, которая, не дождавшись любимого, ушла в монастырь. Американцы привезли на открытие памятника горстку земли с могилы девушки в Калифорнии. Чем еще знаменит Красноярск? Люди постарше помнят необыкновенный арочный мост с 10-рублевой купюры. Это грандиозное сооружение под названием «Коммунальный мост» строили с использованием самых передовых на тот момент технологий. Долгое время он был самым длинным в Азии, а вот красноярские столбы, памятник, подаренный городу не людьми, а природой, привлекают альпинистов со всего мира. Их плюс – в близости к городу. До них можно легко добраться общественным транспортом. Город на Енисее дал стране много талантов. Здесь родился художник Василий Суриков. Отсюда родом певцы Дмитрий Хворостовский и Ваня Дмитриенко. Послушаем песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и вспомним Красноярск, таежный сибирский мегаполис.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Башмак. Слово с интересной историей. В русских письменных источниках упоминается со времен Ивана Грозного. Пришло к нам из тюркских языков в значении кожаная обувь, закрывающая пальцы и подъем стопы. Интересно, ведь корень «баш» в тюркских языках означает «голова». Отсюда, простите, и жаргонная «башка». А обувь надевают на ноги. Ключевое слово – кожаная. Обувь тюркские народы с незапамятных времен шили из кожи скота. Скот считали по головам при продаже или обмене. Отсюда выражение «баш на баш». Вспомним также обувную головку. Это часть обуви, закрывающая стопу сверху. Пришили голенище, получились сапоги. Пришили задник, вот вам башмак. В толковом словаре «Дали» читаем. У нас эту обувь носят почти одни женщины. Впоследствии женская обувь превратилась в кокетливый башмачок, а башмаком стали называть грубую мужскую обувь. У слова «башмак» есть и другие значения. В словаре «Даля» башмак – это и конские путы, и упор для копья у конского стремени, и колодка, которую подкладывают под колесо телеги на спуске. С появлением железной дороги аналогичную колодку стали использовать для торможения и остановки вагона. К фотографии башмак – крепление на корпусе фотоаппарата для внешних устройств. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить венерин башмачок – цветок, напоминающий формой изящную женскую туфельку.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Валерий Харламов – великий советский хоккеист, обладатель двух олимпийских золотых медалей, восьмикратный чемпион мира и семикратный победитель первенства Европы. Харламов вошел в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея и был включен в зал славы в Торонто. Харламов начал заниматься хоккеем в 7 лет, а в 14 пришел в секцию. Он быстро выделялся среди сверстников и дебютировал на юниорском чемпионате страны в 1967 году. Вскоре он начал играть за взрослую команду ЦСКА и был отправлен в клуб «Звезда» для улучшения навыков. Первый крупный успех пришел в сезоне 1968-1969, когда он попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Вскоре Харламов образовал знаменитую тройку с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, что принесло стране множество побед. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро он стал лучшим бомбардиром, забив 9 голов и сделав 7 передач. Харламов также добился успеха в суперсерии 1974 года, где его голы были названы «голами для гурманов». Его достижения сделали его легендой хоккея и примером для будущих спортсменов всего мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Алиса Орлова. Русский. А русский – это тот, кто не бросает слов, не суетится зря, не лебезит пред сильным, но в сумеречный час кто умереть готов во имя всех святых и матери России. Он запрягает год и даже 8 лет. По доброте своей он терпит оскорбления, но в самый страшный час он знает – смерти нет. За пятницей всегда приходит воскресенье. А если он встает в свой исполинский рост, клонится небосвод, и звезды рукоплещут. Будь осторожней с ним, он только с виду прост. Но не свернуть ему с большой дороги Млечной.
4: С февраля 2024 года тема России и русского народа в творчестве многих современных поэтов зазвучала особенно мощно и ярко. Поэт Алиса Орлова – автор 3 поэтических книг из их числа. Ее новая книга, написанная уже после начала специальной военной операции, называется «Русские голоса». Для меня понятие «русский» наряду с обозначением народа, нации носит трансцендентный метафизический характер, говорит она. Быть русским – значит быть причастным к великой миссии русского народа, все грани и уровни которой еще предстоит осознать и раскрыть.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире передача фотографий с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамные изображения с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
1: Слушайте радио «Гордость».

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно своими глазами увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток», на котором летал в космос Юрий Гагарин? Он представлен в музее РКК «Энергия» в подмосковном Королеве вместе с другими уникальными образцами космической техники. Собрание музея главной российской космической корпорации позволяет проследить всю историю нашей космонавтики. Корабль, на котором летали собаки-космонавты «Белка» и «Стрелка». «Восток-6», отправивший на орбиту женщину-космонавта Валентину Терешкову. Первый многоместный космический корабль «Восход-1». Еще в музее можно ощутить себя космонавтом, посетив полномасштабный макет блока станции «Мир». Гордимся российской космонавтикой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: пою, не пройдет ни полгода. Не пройдет ни полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет, я Александр Эграмжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Небольшой уютный Трубчевск в Брянской области – город с древней историей. Борьба его жителей с половцами упоминается еще в слове о полку Игореве. Сейчас на месте старинных укреплений разбит парк – одна из главных достопримечательностей города. С двух смотровых площадок открывается роскошный вид на Десну и окрестности. А еще в парке расположен Свято-Троицкий собор конца 18-го столетия с усыпальницей князей Трубецких. Рядом современный монумент в честь легендарного древнерусского сказителя Баяна. В краеведческом музее, расположившемся в здании памятники архитектуры начала 20 века, можно увидеть украшения и оружие времен слова о полку Игореве. Археологи обнаружили их в Трубчевске и окрестностях. Среди известных уроженцев города врач Леонид Соболев, один из создателей инсулина. Именно он первым описал функции островков Лангерганса в поджелудочной железе человека. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. С юга на север.
1: Настанет день, когда они поедут, вагоны до краев заполоня, и рваная нечеткая победа прочертит дым на обороте дня. В плацкартах будет сонно до упаду, тяжелый храп, случайный матерок, бесчетные бесценные награды, ошметки глины пройденных дорог, усталость, что своих не выбирает, два уголька от шквального огня. Кому-то тишина важнее рая, кому-то рай — местечко у окна. Там продают сырки и газировку, ведут в детсад ревущего мальца, игноря град, бегут на остановку, целуются до самого конца. Все устоится, поздно или рано, они вернутся сплетням вопреки. Такие молодые ветераны, такие мировые мужики.
2: Это стихотворение написано по мотивам случайной встречи, рассказывает автор, поэт, журналист и волонтер Ника Батхин. На вокзале я увидела немолодого солдата с ногой в лангете, помогла ему сориентироваться и проводила к месту встречи с другом. По дороге слушала его рассказы о фронте и представила, как мог бы возвращаться с войны мой дед. Когда началась Великая Отечественная, он отправился на фронт добровольцем, прошел всю войну, победу встретил в Берлине.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: 6. Слушаем своих.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Я Копылов Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: И в самом деле, куда ж без компота на десерт? В 20 веке компот прочно вошел как в наш рацион, так и в наш лексикон. Яблочный или грушевый, сливовый или из сухофруктов. Компот подавали везде, от школьной столовой до шикарного ресторана. Да и в каждой семье всегда была припасена баночка другая полезного и вкусного напитка, изготовленного хозяйкой собственноручно. А знаете ли вы, откуда в русском языке слово «компот»? Различные отвары из ягод и фруктов в России готовили издавна, однако называли их взварами. Слово «компот» пришло во времена Петра I из Германии, а в немецкий язык прибыло из Франции, где так называли пюре из нескольких видов фруктов. В свою очередь, французский вариант уходит корнями в латинское «compositus» – составной, сложный. Так что родственных слов у нашего компота множество. Одни из области искусства и наук – композиция, композитор, композит, компонент, а другие из самых, что ни на есть, приземленных – компост, например.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Ивушка.
1: Раньше мне казалось, что гражданственность – это что-то очень официальное из учебников, но на самом деле это про наше взросление и осознанность. Если патриотизм – это те самые теплые чувства и любовь к родине, то гражданственность – это когда ты переходишь от эмоций к делу. Это твоя личная позиция, когда ты понимаешь, твои права – это еще и твои возможности что-то изменить вокруг. Быть гражданином – значит быть не просто жителем, а человеком, который искренне включен в жизнь общества и чувствует ответственность за то, что происходит в его городе и стране. Для нашего поколения это часто начинается с простых, но важных вещей, например, с волонтерства. Когда ты помогаешь другим не потому, что кто-то заставил, а по велению души. Это и есть настоящая гражданственность. Это крутой способ проявить свою зрелость, научиться сопереживать и реально влиять на мир. Знаменитая фраза про то, что гражданином быть обязан, сегодня для меня звучит как призыв быть отечества достойной дочерью, которая делом доказывает свою любовь к дому. Это драйв созидания, когда ты понимаешь, что твоя лояльность и твои поступки – это и есть фундамент нашего общего будущего.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы – «Лазейка». Режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
0: Радиостанция «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: два. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудием работать. Вот их, не падать духом, не падать духом. Вот Маклин.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Ах ты заря, ты кудрявая заря, а если я живой, значит было все не зря. Весточки нет с середины февраля, ну а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Перстень, наперсток, перчатки – все эти слова производны от устаревшего слова «перст». Перстом в древности называли палец руки, а перстами, соответственно, пальцы. С течением времени в обыденной речи все более закрепляли слова «палец», «пальцы», а персты сохранялись в богословских и литературных текстах, прежде всего в поэзии. Слово «перст», «персты» могли использовать, чтобы придать поэтическому тексту более возвышенное звучание. Вот, например, Василий Жуковский: «Могущими перстами певец ударил по струнам». Пушкин: «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он». Сегодня перст встречается во фразеологизмах: перст Божий или перст судьбы. Так говорят о каком-либо переломном событии, явлении, стечении обстоятельств, ставшем переломным моментом в жизни. Перст указующий – это уже ироничный комментарий по поводу распоряжения начальства. А вот почему о человеке совершенно одиноком, не имеющем ни семьи, ни близких, говорят «один как перст»? Ведь пальцев много. Оказывается, имелся в виду большой палец руки, расположенный особняком отдельно от остальных. Наденьте варежку, четырем пальцам тепло и уютно.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Знаете, многие думают, что достоинство – это такая штука, которую нужно годами зарабатывать, как репутацию или статус платинового клиента в банке. Но на самом деле это наши заводские настройки. Достоинство есть у каждого, просто по праву рождения, и совершенно не важно, сколько у тебя дипломов на стене, какая модель телефона в кармане или какой социальный статус указан в профиле. Это не про пафос и не про желание смотреть на всех свысока. Это про твое внутреннее ощущение того, что ты человек, и твоя жизнь – безусловная ценность. В наших главных законах эта мысль прописана очень серьезно. Государство обязуется охранять достоинство личности, и ничто не может стать оправданием для того, чтобы его умалять. Но если перевести это на простой человеческий язык, то достоинство – это твой личный внутренний стержень. Это когда ты выбираешь поступить по совести не потому, что за тобой наблюдает камера, а просто потому, что иначе ты перестанешь себя уважать. Это целый набор качеств – честность, благородство, доброта. Те вещи, которые ты хранишь и развиваешь в себе каждый день. Достоинство всегда проявляется в бытовых мелочах. В том, как ты ведешь себя в споре, как относишься к старшим и как ценишь труд других людей. Оно ведь не живет само по себе. Настоящее достоинство тесно переплетено с нашими идеалами, с любовью к семье и к своей родине. Мы ведь даже суверенитет и честь нашей страны защищаем именно через это чувство, через мирный, созидательный труд и готовность стоять за свое. По большому счету, достоинство всей России – это сумма самоуважения каждого из нас. Когда ты осознаешь свою уникальную ценность и при этом с таким же почтением относишься к окружающим, мир вокруг становится намного более понятным и справедливым. В этом, пожалуй, и заключается наша главная внутренняя сила.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года.

0: Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что Алексей Смирнов, игравший тунеядца Федю в фильме про приключения Шурика, был герой Великой Отечественной, прошедший от Москвы до Чехословакии. Он был минометчиком, участвовал в обороне Москвы и Ржевской битве. Первую награду, медаль за отвагу, получил за бои на Орловской дуге. Рассеяв из миномета два взвода гитлеровской пехоты. Через год уже на территории Западной Украины Смирнов лично взял в плен 7 гитлеровцев. Фашисты тогда напали на его минометную батарею и сильно пожалели об этом. За этот подвиг героя наградили орденом славы 3-й степени. А славу 2-й степени Смирнов получил уже в Силезии в 44-м. Гитлеровцы обстреляли колонну советского транспорта. Тогда Смирнов бросился на них с автоматом, расстрелял 3 и взял в плен еще 2. Войну будущий артист закончил под Прагой и все 4 года играл во фронтовой самодеятельности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на Радио «Гордость».
3: Привет, Радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0». Мой совместный трек с Сашей СТ. Акустическая версия. Слушайте Радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Не верь никому.

0: с самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Реклама.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на aurora.mol.18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: январь. История одной песни.
1: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
2: Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что через подмосковное Одинцово когда-то проходила самая старая сухопутная трасса на территории современной России. Это старая Смоленская дорога. Когда-то она соединяла Московский Кремль и Смоленскую крепость, построенную в конце 16-го столетия. Но сама дорога гораздо древнее. Ее проложили еще в конце 14-го столетия. Именно по ней ехали в Москву первые иностранцы, оставившие подробные описания нашей страны. По ней отступал от Москвы Наполеон. По ней же гнали фашистов в 43-м. Уже в наше время в Одинцове поставили увенчанную двуглавым орлом арку, напоминающую о старой Смоленской дороге. Опорами ей служат 6 огромных медиаэкранов.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
3: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим.
0: Радиостанция «Гордость».
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Живописная набережная в Красногорске – одна из самых красивых в области. Архитекторы разделили ее на два яруса – верхний, более тихий и зеленый. Напоминающие пчелиные соты навесы с качелями разбивают ветер и дают возможность посидеть. У амфитеатра под открытым небом спинки с разным уклоном. Можно сидеть или лежать, работать или расслабляться. С нижнего яруса набережной открывается великолепный вид на Павшинскую пойму. Геометрический рисунок мощения повторяет плавный изгиб Москвы-реки. А еще на набережной найдется место всем видам городского транспорта, кроме автомобильного.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть такая детская игра. Взять чужую фотографию и дорисовать человеку усы, рога, смешную шапку. Весело. Когда тебе 7 лет. Но когда этим занимается депутат городской думы, это уже другая история. И совсем другая, когда дорисовывает он не усы, рога и не шапку. Депутат Самарской городской думы от КПРФ Дмитрий Асеев разместил в своем телеграм-канале скриншот с изображением кандидата предварительного голосования «Единой России» и снабдил его, внимание, знаком «Участник СВО» и медалью «За взятие Берлина» с издевательским комментарием. Зачем? Ведь в реальности, в информации на сайте предварительного голосования «Единой России» у человека, над которым издевается Асеев, нет знака участника СВО. Это раз. Ну, а медаль за взятие Берлина Берлин брали в мае 1945 года. Ее обладатели сегодня глубокие старики. Их в живых остались единицы, которым явно не до участия в выборах. Асеев, выходит, сам придумал и сам разоблачил то, чего не существовало. Депутат от КПРФ повеселился, используя боевую награду, которую получали люди, штурмовавшие столицу Третьего Рейха. В ходе берлинской операции с советской стороны 78 тысяч человек погибло и около 275 тысяч было ранено. Коммунист Асеев то ли не знал об этом, то ли просто не подумал, что использовать изображение боевой награды в насмешку нельзя. Ну и вообще, что это за депутат, который берет чужое фото и таким странным образом издевается над человеком? Участники СВО, которые этот статус заслужили кровью, юмора не поняли. Обратились в правоохранительные органы. И правильно сделали. Действия Асеева проверят по двум статьям Уголовного кодекса за дискредитацию и распространение заведомо ложной информации. Вот так коммунист Асеев вроде бы повеселился, а на деле сам себя высек. Короче говоря, гражданину-депутату вместо развлечений в Телеграме стоило бы заняться чем-нибудь более полезным. А пока получилась не политическая сатира, а глупая детская игра с чужими фотографиями. Только последствия для коммуниста Асеева теперь совсем не детские.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные и боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: В последнее время это слово стало нагруженным разными смыслами. Но для меня его суть очень проста и конкретна. Это ответственность за место, где ты живешь. Знаете, есть такая мысль. Хорошо не там, где нас нет, а хорошо там, где мы есть. Вот это и есть отправная точка настоящего патриотизма. Он начинается не с громких заявлений, а с чувства причастности. Причастности не только к великим победам в прошлом, но и к сегодняшним общим достижениям и, что немаловажно, к общим проблемам. Это гордость не вопреки, а благодаря. Благодаря истории, которую ты уважаешь, культуре, которую ты наследуешь, и людям, с которыми ты делишь эту землю. Но патриотизм – это чувство, которое должно быть материализовано. И материализуется оно только одним способом – через личный вклад. Это и есть принцип «начать с себя». Страну улучшают не где-то там, наверху. Ее улучшает каждый на своем месте, честно, с душой, выполняя свою работу. Врач, спасающий жизни в районной поликлинике, учитель, вкладывающий знания в душу детей, военный, несущий службу. Все они своими руками строят страну каждый день. Их труд – это и есть самый настоящий нержавеющий патриотизм. И, наконец, самая глубокая грань – любить родину, как любить родных детей. Это значит не слепо восхищаться, а заботиться, жертвовать, принимать с недостатками и работать над их исправлением. Это деятельная, терпеливая, созидательная любовь. Не что страна сделает для меня, а что я могу сделать для нее здесь и сейчас, своими талантами, трудом и честностью. Вот такой патриотизм, тихий, упорный и практичный, и есть основа силы любой нации.
0: Реклама. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты моя ненаглядная.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык попало слово «стразы»? Да-да, те самые блестящие имитации бриллиантов. Украшения из стекла под драгоценности существовали всегда. Однако самые успешные из них – стразы, связаны с фамилией Георга Штрасса, ювелира из Эльзаса, области в восточной части Франции. Именно он в конце 18 столетия изобрел сверкающие имитации драгоценных камней. Первые стразы делали из свинцового стекла. Благодаря своим физическим характеристикам они сверкали и играли светом не хуже, а порой лучше, чем настоящие бриллианты хорошей огранки. Георг Штрасс еще и улучшил их качество с помощью металлической фольги. Изначально стразы пользовались огромной популярностью во Франции, где их нашивали на пышные придворные костюмы вместо настоящих бриллиантов. Но постепенно мода разошлась по всей Европе и проникла в Россию. Разумеется, имитация драгоценных камней радостно использовали в том числе мошенники всех мастей.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Карелия – уникальный регион России, экологически чистый край хвойных лесов, скал, рек и озер. Множество природных и рукотворных достопримечательностей, мощный поток туристов в любое время года. А еще Карелия – это край богатейших традиций и фольклора. В последние годы среди исполнителей и слушателей национальной карельской музыки становится все больше молодежи. Один из ярких примеров – ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы. Участники коллектива – юные, энергичные ребята в стиле в стильных костюмах исполняют песни на основе древних мелодий родного края. Само собой, в неожиданной самобытной аранжировке. Современно, ярко и, что важно, привлекательно для их сверстников. На этот раз в центре внимания зажигательные карельские частушки «Койву», что на русский переводится как «береза». Тематика самая интересная для любого человека в любом уголке мира – любовь. Ансамбль народной песни «Верея» – «Койву». Язык исполнения – карельский.

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Галстук. Сегодня галстук – привычная деталь костюма. Полоска ткани, завязанная под воротником рубашки. Само слово пришло в русский язык из немецкого. Halstuch. Halst – шея, тух – платок. Ткань. Буквально шейный платок. В Европе 17 века галстуком как раз был яркий платок на шее. Он появился в Париже вместе с полком хорватских наемников, у которых был частью обмундирования. Французы восхитились, в том числе король солнца Людовик XIV. И он тут же повелел носить такой аксессуар на торжествах.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на aurora.mol.18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Столица Забайкальского края Чита появилась на месте старинного зимовья. Оно было заложено в середине 17 века русским землепроходцем Петром Бекетовым. После восстания сюда были сосланы декабристы. Уже в 20 веке Чита превратилась в крупный промышленный и культурный центр. Именно здесь родился русский и советский актер, режиссер и государственный деятель Юрий Мефодьевич Соломин. Мальчик снимался в театральной студии Дворца пионеров и случайно увидел фильм «Малый театр и его мастерство». Это определило всю его дальнейшую жизнь. Окончив училище имени Щепкина, Юрий Соломин был принят в труппу Малого театра. Сначала актером, затем стал там режиссером и, наконец, художественным руководителем. Для большинства кинозрителей Юрий Соломин – это Дырсу Узала из фильма Акиры Куросавы «Телегин. Исхождение по мукам».
2: Ты его прости, Юра.
3: Простить?
2: Да, прости, потому что он сделал это по глупости. От злобы на вас.
3: Но мы ему ничего плохого не сделали.
2: Подожди, подожди. Если бы это было все так просто.
1: Вы все, конечно, узнали диалог Юры и капитана Кольцова из фильма «Адъютант его превосходительства».
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Наша эпоха, в которой мы живем, она опровергает приоритет духовного над материальным. Конечно, мы прошли эпоху 90-х, накопления капитала, да, когда было важно материальный индивидуализм, сила. Но сейчас, вот особенно в такие драматические времена, ты начинаешь понимать, что живем-то мы не в материальном мире, а в мире духовного пространства, в пространстве культуры, идей, идеологии, что на самом деле символическое, да, идеи создают мир. Хотя Маркс об этом бы поспорил. У меня всегда в творчестве была заложена эта идея того, что любовь не купишь, любовь дороже золота, того, что отношения между людьми, вот это настоящее, остальное все приложится. И мне всегда казалось, что это дико несовременная идея, потому что вокруг как бы песни, которые прославляют там консюмеризм, потребление, того, что там нужно кичиться там своим богатством, нам все медиа, соцсети кричат о том, что вот жизнь на показ. А во мне всегда жил такой какой-то романтик, который, ну, в общем, с милой рай и в шалаше. Такой вот и немножко несовременный человек в этом смысле. Поэтому приоритет духовным над материальным, да, вот в моей идеологической вселенной всегда присутствовала эта ценность. И сейчас, когда вот мы столкнулись, да, с такими драматическими событиями, вдруг мы начинаем больше ценить именно духовное. Как там в великом фильме? Не в деньгах сила, а в правде. Ну, это очень русская идея. Деньги приходят и уходят. А любовь, она вечная.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Интересная история Костромской церкви Спаса в рядах, одного из символов русской смекалки. Строил ее Степан Воротилов, уникальный костромской архитектор-самоучка, сам научившийся алгебре, геометрии, рисованию. Именно он создал красные ряды или гостиный двор и сумел аккуратно вписать в новый ансамбль церковь. Затем он перестроил храм и сделал его органичной частью рядов. Воротилов умер, не успев завершить замысла. В дело вступил другой выдающийся самоучка – костромской купец Красильников. Механик, оптик, архитектор. Один из прототипов чудака-изобретателя из «Грозы Островского». Именно он вместе с родственниками Воротилова достроил красивейшую колокольню, надолго ставшую архитектурной доминантой города.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: радиостанции «Гордость».
1: Казань – один из древнейших городов России и один из самых продвинутых. Несколько лет назад в городе открылся ультрасовременный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера – Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный роборояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр «Артплей». Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 500 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Ленара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медика, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Памятник «Звездные люди Земли» Юрию Гагарину и Сергею Королеву интересен тем, что воспроизводит одно из реальных фото, известных, но неформальных. На лавочке рядом сидят первый космонавт и знаменитый конструктор. Инициировали создание именно такой скульптурной группы ветераны ракетно-космической отрасли, которые все еще живут и трудятся в Наукограде Королеве. Некоторые из них помнят великого конструктора. Открыли памятник в 2017-м. Интересно, что создатели посоветовались и с дочерью Королева, Натальей Сергеевной.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Знаете, ну каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

парнем был. Как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

0: гордость» и «Русское географическое общество» представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был выдающийся ученый, полярный путешественник и мужественный первопроходец орловчанин Владимир Александрович Русанов. В июле 1912 года его команда на шхуне «Геркулес» отправилась в экспедицию с целью исследования угольных богатств Шпицбергена. В ходе экспедиции были найдены крупные угольные месторождения, собраны палеонтологические, зоологические и биологические коллекции, а также проведены океанографические исследования. В конце августа Владимир Русанов отправил на материк телеграмму, раскрывающую его планы исследовать Северный морской путь. Это сообщение оказалось последним известием с Геркулеса. Экспедиция затерялась во льдах подле новой земли. Найти ее не удалось. История исчезновения экспедиции Русанова и ее поиски легли в основу романа Вениамина Каверина.
0: Радио «Гордость» и «Русское географическое общество» представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Антенна Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Асимметрия. Слово, в котором ударение часто ставят по аналогии. Есть симметрия и получается асимметрия, но литературная норма иная. Асимметрия с ударением на «и». Парадоксально. В паре родственных слов ударение расходится. Симметрия, но асимметрия. Объяснение в истории заимствования. Симметрия закрепилась в русском раньше и пришла через латинскую традицию произношения. А асимметрия вошла позже, уже как термин научного языка, ближе к греческому оригиналу, где ударение было иным. Вариант асимметрия словарями не поддерживается и считается ошибочным. Так что в русском языке симметрия есть, а вот асимметрии нет. Запомнить легко. Понятие «симметрия» — это когда все ровно и по центру. Даже ударение стоит по центру слова. А вот асимметрия — уже с нарушением баланса, поэтому и ударение съезжает к концу.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
1: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
2: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку. Аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем, и между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
1: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
2: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот, услышите одну из песен.
1: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
3: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».
2: За

0: Реклама.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «казак» в русском языке, пожалуй, одно из самых загадочных. Историки и лингвисты называют множество вариантов его происхождения. Монгольское, тюркское, адыго-абхазское, индоевропейское. Пока ясно одно. Термин «казаки» использовался на огромной территории в течение длительного периода. Под одним и тем же названием в разное время в разных местах понимали совершенно разные социальные образования. Такие сложности связаны в первую очередь с тем, что слово «казак» появилось раньше, чем, собственно, началась история казачества. Превращение казаков в организованную военную силу началось при Иване Грозном, призвавшего их на государеву службу. Казаки участвовали в военных походах, охраняли границы, обеспечивали...
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль! Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Только мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы. Направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием. При этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где в Российской империи была самая лучшая пожарная каланча? Во всяком случае, император Николай I считал такой каланчу в Костроме. Она существует до сих пор и действовала до недавнего времени. Пожарная охрана размещалась в ней еще в нулевые. Только в 2005-м здание передали местному музею. Построили каланчу в первой половине 19 века по проекту Петра Фурсова, выпускника Академии художеств в Петербурге. Костромской губернатор хотел, чтобы здание было ровно функциональным и красивым, и архитектор возвел подобие древнегреческого храма с шестью изящными ионическими колоннами. В депо размещались помещения для пожарных, конюшня, склад, где держали бочки с водой, лестницы, багры. Противопожарное оборудование и защитные костюмы огнеборцев разных эпох представлены в Костромском музее.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской.

История одной песни. Песню «Пора в путь дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фыгельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фыгельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на Невском с Соловьевым-Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируется две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев-Седой рассказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 49 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 51-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что события куда более важные, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами певица Варвара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Тюменский горячий источник – природный термальный источник в Тюменской области, привлекающий местных жителей и туристов круглогодичными купаниями. Вода минерализована и остается теплой даже в сильные морозы, поэтому открытые бассейны работают зимой, а над ними часто поднимается легкий пар, создавая живописную сибирскую атмосферу. Источник используют для бальнеологических процедур, купаний и оздоровительных ванн. Многие отмечают улучшение самочувствия при проблемах с опорно-двигательным аппаратом и кожей. Интересный факт – термальные воды региона питаются глубинными пластами, поэтому помимо туризма источники представляют ценность для геологических и энергетических исследований. Посещение источника сочетает релакс, природу и оздоровление.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Павлов, создатель науки о высшей нервной деятельности, первый Нобелевский лауреат из нашей страны. Удивительный факт, по образованию он был священником, закончил духовную семинарию, так как был из семьи священнослужителя. Потом поступил в университет, где вступительный экзамен по химии принимал сам Менделеев. Еще студентом Павлов публиковал свои работы о гортанных нервах и поджелудочной железе в авторитетных журналах. Потом работал в Институте экспериментальной медицины, где оборудовал корпус для изучения условных рефлексов под названием «башня молчания». В новой лаборатории врач начал изучать рефлексы животных, определил условные и безусловные и впервые описал мыслительный процесс с научной точки зрения. Это ему мы обязаны понятиями «меланхолик», «сангвиник», «холерик», «флегматик». На основе экспериментов физиолог описал 4 типа нервной системы. В 904-м Павлов стал первым русским Нобелевским лауреатом с 4-й попытки. Номинировали его уже несколько лет. В годы революции ему построили целый институт. Шведы предлагали ему эмигрировать, но он отказался. Интересный факт. Иван Павлов – один из прототипов профессора Преображенского из повести Булгакова «Собачье сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний. Ошибкам прошлого

0: отличать добро от зла и поступать по совести. Честность, милосердие, уважение к людям, чувство долга и ответственности за свои поступки. Способность сопереживать и приходить на помощь. Верность традициям и духовным ценностям, передающимся из поколения в поколение. Это стремление жить так, чтобы мои действия укрепляли доверие и справедливость в обществе, служили примером для окружающих и вносили вклад в сохранение моральных устоев России с опорой на вечные ценности доброты, справедливости и человеческого достоинства.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «очаг» в русском языке заимствованное. Пришло оно из тюркских языков, где до сих пор существуют его родственники, которые даже звучат похоже. В русских письменных источниках слово «очаг» впервые упомянуто в начале 17 века, а в разговорной речи применялось наверняка и еще раньше. Ранее место в доме, где разводят огонь для приготовления пищи и обогрева, называлось общеславянским словом «огнище». Оно и сейчас используется в некоторых славянских языках именно в значении устройства для поддержания огня в доме. Впоследствии очаг вытеснил огнище из дома под открытое небо. Теперь это слово используют как синоним кострища, но не так уж часто. Зато очаг приобрел несколько переносных значений. Чаще всего это слово используется в значении дом, семья. Но так же, как центр, место возникновения какого-либо явления, как правило, угрожающего общественной безопасности, заразной болезни, войны, международной напряженности, стихийного бедствия. Будет замечательно, если в таком негативном смысле слово «очаг» станет звучать как можно реже.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуе, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Фильм 1977 года про «Красную шапочку» стал дебютным для исполнительницы главной роли Яны Поплавской. А еще впервые представил песню, которая стала классикой. Мы ее помним и поем до сих пор. Если долго-долго-долго топать, ехать и бежать, можно в Африку прийти. Задорный куплет и красивейший припев покорили сердца не только детей. Композитором фильма был великий Алексей Рыбников, автором текстов не менее знаменитый Юлий Ким. Но вот главную, как сейчас говорят, фишку основной песни «Красной шапочки» придумал Алексей Львович. Рыбников вспоминал, у Кима в тексте было «Ах, здравствуйте, реки вот такой ширины! Ах, здравствуйте, горы вот такой вышины!» И я, честно говоря, когда получил эти длинные строки, вообще не знал, чего с этим делать. Очень долго мучился, пока не нашел вот это «А-а-а». Легендарная песня в эфире «Радио Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Давно привычное нам слово «бокал» проделало достаточно долгий путь, прежде чем попасть в русский язык. Греческий исходник «ваукалис» на латыни звучал как «букалис» и означал «сосуд для питья или охлаждения вина». Через итальянское «бокале» бокал пришел как в немецкий, так и французский язык. А из какого из них в русский, не очень понятно. Возможно, источником был французский «бокаль», но не исключено, что и немецкий «покал». Некоторые источники утверждают, что во времена Петра I на русском его произносили именно так. Словари XIX века фиксируют однозначное написание и произношение «бокал» и дают исчерпывающее определение – род сосуда видом подобного рюмке, но гораздо больше. В русской прозе, а особенно в поэзии, бокалы звенят довольно часто. У Жуковского и Батюшкова, Тютчева, Дельвига, Дениса Давыдова и, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина. Вот, например, строки одного из его стихотворений. «И гости дружно стих веселый, бокал в бокал ударя в ряд, нестройным хором повторят». Возможно, именно благодаря русским классикам бокал обрел в нашем языке такое яркое звучание и, по сути, стал одним из символов праздника и торжества. Реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Знаете, есть такая детская игра. Взять чужую фотографию и дорисовать человеку усы, рога, смешную шапку. Весело, когда тебе 7 лет. Но когда этим занимается депутат городской думы, это уже другая история. И совсем другая, когда дорисовывает он не усы, рога и не шапку. Депутат Самарской городской думы от КПРФ Дмитрий Асеев разместил в своем телеграм-канале скриншот с изображением кандидата предварительного голосования «Единой России» и снабдил его, внимание, знаком «Участник СВО» и медалью «За взятие Берлина» с издевательским комментарием. Зачем? Ведь в реальности, в информации на сайте предварительного голосования «Единой России» у человека, над которым издевается Асеев, нет знака «Участника СВО». Это раз. Ну, а медаль за взятие Берлина, Берлин брали в мае 1945 года. Ее обладатели сегодня глубокие старики. Их в живых остались единицы, которым явно не до участия в выборах. Асеев, выходит, сам придумал и сам разоблачил то, чего не существовало. Депутат от КПРФ повеселился, используя боевую награду, которую получали люди, штурмовавшие столицу Третьего Рейха. В ходе берлинской операции с советской стороны 78 тысяч человек погибло и около 275 тысяч было ранено. Коммунист Асеев то ли не знал об этом, то ли просто не подумал, что использовать изображение боевой награды в насмешку нельзя. Ну и вообще, что это за депутат, который берет чужое фото и таким странным образом издевается над человеком? Участники СВО, которые этот статус заслужили кровью, юмора не поняли. Обратились в правоохранительные органы. И правильно сделали. Действия Асеева проверят по двум статьям Уголовного кодекса. За дискредитацию и распространение заведомо ложной информации. Вот так коммунист Асеев вроде бы повеселился, а на деле сам себя высек. Короче говоря, гражданину-депутату вместо развлечений в Телеграме стоило бы заняться чем-нибудь более полезным. А пока получилась не политическая сатира, а глупая детская игра с чужими фотографиями. Только последствия для коммуниста Асеева теперь совсем не детские.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СД.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь все.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Облик шахтерского Копейска сформировал его главный архитектор Михаил Семенов. Не все знают, что зодчий был страстным краеведом. Много лет он был внештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий», где публиковал свои изыскания по истории края. Именно Семенов нашел в архивах материалы о русском геологе Риде Корцеве, который в первой половине 19 века обнаружил залежи угля на берегах Миаса. Он общался с копейскими шахтерами, записывал их воспоминания и так находил героев, в честь которых потом называл улицы любимого города. Михаил Семенов был выпускником Московского архитектурного института, фронтовиком. Сражался на Ленинградском фронте, в боях за Австрию, попал в плен, бежал из лагеря. Главным архитектором Копейска его назначили в 52-м. Именно он создал план застройки центра Копейска со скверами, площадями, мемориальными комплексами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: плюса.
1: Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Бери с собой на хлипкий баркас, не топи

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что подмосковный Королёв связан не только с космосом, но и с Мариной Цветаевой. В Болшеве расположен ее музей. Зеленый бревенчатый домик с двумя террасами, построенный в 1933 году, был дачей органов, которую предоставили поэтессе и ее семье. Именно в Болшевском доме Цветаева создала переводы Лермонтова на французский язык. Они составили известную «Болшевскую тетрадь». В доме жили две семьи. Со времен Цветаевой сохранились принадлежавшие ей столовые приборы. На стенах уникальные фото, в том числе кот поэтессы Васенька.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Самара городок. Бренд Самары и самая известная песня, родившаяся в этом городе, согласно распространенной версии, проистекает из местного фольклора. Ее считают народной. Истоки песни уходят к припевкам начала 20 века. В годы НЭПа их исполнял одаренный самородок, слепой гармонист Михаил Угаров. Весьма значимый вклад в популяризацию композиции внесла великая русская певица Лидия Русланова, уроженка одной из деревень Саратовской губернии. Лидия Андреевна провезла песню по всем фронтам Великой Отечественной войны. Также эту композицию в Сталинграде и в поверженном Рейхстаге с большим успехом пела солистка Куйбышевской филармонии Вера Зинкевич. И по-настоящему Самару-городок военное время прославила юная певица из Казахстана Роза Багланова, которая за годы войны была дважды награждена медалями. В 1947 году ее пригласили участвовать в концерте в Кремле. По просьбе Сталина она исполнила песню «Самара-городок», которую вождь и вся аудитория слушали стоя. После выступления певицы зал захлебнулся в овациях. Следующий этап популяризации песни связан с творчеством Волжского народного хора, созданного в середине прошлого века по инициативе народного артиста Петра Милославова. Песня традиционно находится в репертуаре коллектива. Поет Роза Багланова.

Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Белгороде разработали инновационный способ изготовления сварочных инструментов. Ученые Белгородского государственного университета запатентовали новый метод 3D-печати инструмента для сварки. Его суть – послойное сплавление металлического порошка лазером. В результате получаются детали необходимой формы, которые не нуждаются в последующей обработке и сохраняют высокую прочность при повышенных температурах. Изготовленные по инновационному методу инструменты применяются в аэрокосмической, атомной и других высокотехнологичных отраслях промышленности.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Сколько звезд на небе светит не для нас.

вдвоем. Если под водой мне не хватит воздуха, все мои слова словно в воробье. Твой ответ как крошку ждут на подоконнике. Если есть чужие, значит есть свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

траурных лент и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

0: пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили три корабля, а летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: По сравнению с другими архаизмами, слову «очи» повезло. Благодаря множеству пословиц, поговорок, народных авторских стихов и песен, практически каждый знает, что «очи» — это глаза, «око» — глаз. Один из ярких примеров — романс «Очи черные». Он получил всемирную славу благодаря исполнению великого Федора Шаляпина. И вот уже более сотни лет звучит с эстрады, на радиоволнах, в произведениях отечественной и зарубежной кинематографии. «Око» — слово древнее и имеет множество родственников во всех индоевропейских языках. На латыни «глаз» — «окулюс». Слово «окулист» практически одинаково произносится на русском и английском. «Окуляр» — на русском, немецком и многих других языках. Русские очки созвучны с сербским, хорватским, болгарским. В русском языке глаза были очами до 17 века. Потом новое слово постепенно вытеснило старое в поэтическую речь, где осень по-прежнему очей очарования, а мы по-прежнему ходим с раскосыми и жадными очами.
0: Радио «Гордость».

0: земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: До скорой встречи.
1: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что в Костроме расположен один из самых значительных памятников купеческой архитектуры. Это торговые ряды 18 столетия. Похожие есть в нескольких старинных городах, но в Костроме самые большие и хорошо сохранившиеся. Их используют по назначению до сих пор. План торговых рядов в Костроме утверждала сама императрица Екатерина II. Их много – овощные, масляные, мучные, красные, зеленые. Кстати, красными рядами называли те, где торговали самыми дорогими красными товарами – кожей, украшениями, книгами. Они же и самые старые, построены еще в 18 веке. Создавал их местный уроженец Степан Воротилов – архитектор-самоучка, сам изучивший алгебру, геометрию, черчение. При строительстве ему удалось решить непростую задачу. На месте, где должны были встать красные ряды, уже стоял деревянный храм. Архитектор смог аккуратно вписать его в ансамбль.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Отэне» переводится с алтайского как «Мать огонь». В традиции народов Алтая одухотворение природы, почитание духов воды, рек, гор и, конечно, духа огня. Не случайно традиционная алтайская свадьба начинается с обряда почитания огня как очага любви и верности. Огонь восхваляют, благодарят за то, что приносит свет и тепло, кормит, создает уют и оберегает благополучие в семье. Молодой алтайский этномузыкант, виртуоз горлового пения Анчи Кудачин исполняет народную песню «Мать огонь» на мотив собственного сочинения и в оригинальной обработке. Через исполнение народной песни в новой созвучной времени аранжировке Анчи старается привлечь внимание слушателей и прежде всего молодежи к традициям и обычаям родной земли. Анчи Кудачин, «Отэне». Язык исполнения – алтайский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет, это Гаяна. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, которое активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Грищенко Михаил Павлович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Когда в 1941 году рабочего бумажной фабрики Михаила Грищенко призвали на фронт, ему уже исполнилось 40. В 1943-м, по возвращении в строй после ранения, Михаила определили в санинструкторы. В декабре 1943-го в бою за станцию Чиповичи старший сержант Грищенко вынес из-под огня 7 тяжело раненых и уложил в доме на окраине. Едва успел расположить 7-го, как в дом попал снаряд. Второй раз он выносил раненых уже из горящего дома и сам сильно обгорел. В марте 1944-го во время боев в Карпатах Михаил Грищенко вынес из-под огня 176 бойцов и командиров с их личным оружием. За мужество, смелость и находчивость при спасении раненых на поле боя ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: сейчас.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, проречевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. Городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит птичьи. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия, в 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть подлинную роспись Андрея Рублева? Фрески сохранились в Успенском соборе. Это величественное здание начали строить еще в XII веке. Уже тогда оно обрело очертания грандиозного пятиглавого храма, сохранившегося до наших дней. В начале 15-го столетия собор и расписала артель Андрея Рублева. Нынешний иконостас в барочном стиле по меркам Владимира молодой. Он родом всего-навсего из 18 века, подарок императрицы Екатерины II. А кое-где можно увидеть остатки самой ранней каменной резьбы середины 12-го столетия.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне

мужчину так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас слышали слово «амбивалентный». Длинное и солидное. К сожалению, не всегда оно употребляется правильно и еще реже уместно. Частенько люди говорят «амбивалентный» там, где стоило бы сказать «равнодушный», «безразличный», «пассивный». В действительности это слово восходит к латыни и значит ровно противоположное – «сильный», «страстный», но «противоречивый». В повседневную речь амбивалентность проникла из психиатрии. Термин ввел швейцарский психиатр Эйген Брейлер в начале 20-го столетия. Изначально амбивалентность – это когда в сознании человека существуют противоположные, при этом одинаково сильные чувства или установки в отношении одного и того же явления. Так что любое слово стоит употреблять правильно, а в обычной речи вместо наукообразного «амбивалентный» часто лучше сказать «противоречивый» или даже «неоднозначный».
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Этнический состав мультинациональной фолк-поп-группы «Отукен» из Красноярского края периодически меняется, чтобы более полно представить фольклор и языки народов Сибири. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Как и большинство коренных сибирских этносов, они говорят на языках тюркской группы. Древнее тюркское слово «Отукен» в переводе означает «священное место», «место силы». Именно с этого слова начинается песня «Кукакача». Согласно легенде, Кукакача – лесной дух, который оберегает природу и все живое в своих владениях, а питается чагой – древесными грибами. По традиции, местные молодые девушки отправляют своих женихов искать Кукакачу, чтобы убедиться, что лесной дух одобрит их брак, а также чтобы проверить парней на прочность, смекалку и серьезность намерений. Отукен – Кукакача. Языки исполнения – чулымский, русский.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название хроматографии произошло от греческого «хрома» — «цвет» и «графа» — «пишу». И название, и метод — результат работы русского ученого с говорящей фамилией «цвет». Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через 2 года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям ввести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Андрей Егорович Боровых, 1921-1989. Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, командующий авиацией войск ПВО СССР. Война. Более 470 боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев. Лично сбил 32 и 14 в группе. В 1942-43 на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 вылет, 12 сбитых лично и 14 в группе. За это получил Героя СССР в августе 1943-го. Выполнил еще 132 успешных вылета, сбил 19 самолетов, проявил героизм в командовании эскадрильей. В феврале 1945 года получил вторую медаль Героя СССР.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: радость. Это мы.
1: А для вас музыка гордых – это какая музыка?
2: Гордых – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».
4: Завяжи мне глаза, пожалуйста, покажи настоящий свет –

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слово «виртуозный» тесно связано не только с мастерством, но и с доблестью, отвагой. В европейские языки «виртуоз» попал из Италии, но в итальянском он, в свою очередь, восходит к латыни, к Древнему Риму. Римляне говорили «виртус», когда хотели подчеркнуть чьи-то превосходные качества добродетели. А у римлянина главной добродетелью была доблесть, поэтому «виртус» — это изначально отвага, мужество. В более поздние времена в итальянском языке «виртуоза» стали называть человека, который умеет превосходно, наилучшим образом выполнять какую-либо работу. В русский язык «виртуоз» попал сравнительно поздно. Впервые словари зафиксировали его в начале 19 столетия. Интересно, что наши классики нередко употребляли слово «виртуоз» в негативном смысле. К примеру, вот что пишет Тургенев. «Горе писателю, который захочет сделать из своего дарования мертвую игрушку, которого соблазняет девушка».

0: дешевый триумф виртуоза. Еще резче Салтыков-Щедрин – виртуозы по части подкидывания мертвых тел. Или Чехов – это не мошенник, а мыслитель, виртуоз. Есть, видимо, у нас в прошивке какое-то инстинктивное недоверие к техническому совершенству, направленному на недостойные дела.
1: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Храм Христа Спасителя на площади Победы – один из символов современного Калининграда. До 1985 года на территории области не существовало ни одной православной церкви. Потом власти стали передавать православной общине немецкие кирхи, в советское время использовавшиеся не по назначению. Надо ли говорить, что их архитектура не соответствовала традициям и канонам русского православного зодчества? Храм Христа Спасителя создавали в традиции Владимира Суздальского зодчества. Кстати, иконостас в нем старинный, 18 века. Во время Семилетней войны, когда город впервые вошел в состав России, этот иконостас создали для одного из стоявших в регионе русских гарнизонов.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Минеральными водами можно насладиться прямо в центре России. Достаточно добраться до Липецка. Целебная вода в местных источниках по составу такая же, как в бельгийском спа. Очень красив каскад фонтанов на Петровском спуске. Его еще называют Липецким Петергофом. Домом мастера зовут музей известного художника-пейзажиста Виктора Сорокина. Он расположен в особняке в стиле модерн, похожем на сказочный замок. В краеведческом музее можно увидеть уникальный отпечаток руки Петра I. На открытии металлургического завода царь попал ладонью в формовочный песок, а рабочие залили чугуном отпечаток. Недалеко от Липецка расположена легендарная Кудыкина гора. Это парк чудес с богатырской крепостью, катанием на лошадях и мастер-классами, посвященными русскому народному творчеству. Трехголовая скульптура Горыныча регулярно рычит и пыхает огнем на радость маленьким гостям. Едем в Липецк и слушаем гимн города в исполнении Михаила Юрова и детишек на радио «Гордость», которая вещает в Липецке на частоте 96,7 FM.

тысяча поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царско-сельским, Детско-сельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на Радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди?». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкарапада из Республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске, посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветерану СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкарапада уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня милосердие – это доброта в действии. Если гуманизм – это в целом про уважение, то милосердие – это способность помочь тому, кто оступился, кому плохо или кто слабее тебя. Это значит не пройти мимо чужой боли, даже если ты очень занят. Это умение простить, когда хочется осудить, и дать человеку второй шанс, когда все от него отвернулись. Для меня милосердие – это не слабость, а огромная внутренняя сила. Это выбор – не умножать агрессию, а проявить сочувствие просто потому, что ты можешь это сделать. В конечном итоге милосердие – это то, что делает наше общество живым. Это понимание, что завтра на месте того, кому нужна помощь сегодня, могу оказаться я сам.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В московском регионе немало пешеходных мостов, претендующих на звание самого красивого. Один из них – Павшинский в Красногорске. Он определенно самый длинный в Московской области – 422 метра. Главный пролет над рекой – 173 метра. Мост вантовый, двухпилонный. Конструкции его изготовили в Кургане. Строили Павшинский мост в 2014-м, чтобы дать жителям Павшинской поймы доступ к метро. Но он быстро стал одним из любимых мест для фотосессий на Москве-реке. Ведь с него открывается роскошный вид на набережную в Красногорске и яхты. Вечером мост ярко подсвечивается и становится еще красивее. Весомый аргумент для тех, кто считает именно Павшинский мост самым-самым.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Все помнят сцену из «Кавказской пленницы», где трус говорит «Чей туфля?». Так вот, стоит запомнить, что часть комического эффекта заключается как раз в подчеркнутой неграмотности персонажа. В действительности правильно говорить «туфля» с ударением на «у» и только так. При склонении ударение не смещается. Соответственно, говорим «туфли», «туфлями», «о туфлях». Кстати, слово это в русском языке появилось не очень давно, в эпоху Петра I, и, скорее всего, заимствовано из немецкого или голландского.
1: Радио «Гордость».

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии. Первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Поговори со мной, трава.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.
1: Все равно... География. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет, я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Янгель – самый засекреченный советский конструктор, создатель ракеты «Сатана», кузнец ядерного щита СССР. Впервые страна услышала его имя в 71-м, прочтя некролог в газете «Правда». Родился будущий ученый в 911-м в большой крестьянской семье. Начал карьеру на ткацком производстве в Москве. Затем поступил в МАИ и еще студентом начал строить боевые самолеты. 30-е – время стремительных карьер. В 27 Михаил Янгель был уже помощником главного конструктора авиазавода Поликарпова, а в 30 именно он руководил эвакуацией цехов из Москвы в Новосибирск. Между тем, время менялось. Никита Хрущев решил делать ставку не на самолеты, а на ракеты. Янгель стал человеком, который взялся выполнять мечту Хрущева – создать ракету моментального действия. Так появились Р-12, те самые, которые послужили поводом для Карибского кризиса. СССР навсегда показал, ему есть что противопоставить американской военной мощи. Когда Хрущев кричал с трибуны ООН «Мы делаем ракеты, как сосиски», то были не пустые слова. Реальностью их делал Янгель, создавший ракеты, простые в эксплуатации, сравнительно недорогие и при этом необычайно мощные. Среди них ракетный комплекс «Сатана», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Конструктору не досталось славы Сергея Королева, но именно он является одним из отцов ядерной безопасности России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.

0: что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
0: Вам тоже.
1: Спасибо.
2: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что корни известного каждому слова «говядина» уходят к прославянскому «говядо»? Так наши далекие предки называли крупный рогатый скот. Причем не только наши. Ближайшие родственники слова «говядо» имеются во многих языках мира. И в славянских, и в индоевропейских. В том числе в таких, от которых русский уже очень далек. В фарси, в санскрите, в армянском. Такая вот связь языков, народов и времен получается.
0: Радио «Гордость».

0: Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что золотые ворота во Владимире когда-то были золотыми в буквальном смысле? Белокаменная башня существует с 12 столетия. Построил ее князь Андрей Боголюбский, который перенес столицу во Владимир. Изначально ворот было 7. Среди них золотые, медные и серебряные. Дубовые створки золотых ворот древнерусские мастера обили медными листами, покрытыми позолотой, жарко сверкавшей на солнце. С 12 столетия сохранилась даже арочная перемычка, к которой примыкали дубовые створы. Но вот сами золоченые ворота исчезли во время осады Владимира Батыем. Известно, что хану они не достались. Горожане сумели спрятать сокровища так надежно, что до сих пор их не нашел никто. А искали многие. В советское время к нашему правительству обратились японцы, предлагавшие расчистить дно Клязьмы, а в качестве платы взять то, что там найдут. Возможно, рассчитывали разыскать древние сокровища, но не сложилось. Советское правительство отказалось от странного предложения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В культуре каждого народа есть авторские песни, которые исполняются так часто, что кажется, будто они существовали всегда. Как правило, их ошибочно считают народными. Есть такая песня и в Карелии. «Русский нечут» в переводе «Раскрасавица-девица». Ее автор Иван Левкин, поэт, композитор, создатель и руководитель легендарных карельских хоровых коллективов. Эта песня стала в Карелии настоящим хитом. «Русский нечут» поют в разных интерпретациях буквально все. Ансамбль народной песни «Верия» из Сартовалы исполняет композицию в современной оригинальной аранжировке, которая близка и понятна самой широкой аудитории, в том числе молодежной. Символично, что в год создания новой версии «Русский нечут» в составе ансамбля «Верия» пела внучка автора песни Софья Хребтова. Ансамбль народной песни «Верия» «Русский нечут», язык исполнения – карельский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет! Я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
2: Подробности на сайте достижения.рф. Нам есть чем гордиться.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вакцина. Чудодейственное средство, уберегающее от болезней. Первой болезнью, которую люди научились предотвращать с помощью вакцины, стала черная оспа. Она свирепствовала на всех континентах на протяжении веков и уносила от четверти до 90% заболевших. Врачи обратили внимание, что доярки болеют оспой гораздо реже и, как правило, отделываются легким недомоганием. Оказалось, коровья оспа обеспечивает иммунитет против других видов этой болезни. В конце 18 столетия коровью оспу начали прививать человеку. Опыт оказался успешным, а вакцина получила свое название от латинского «вакка» – «корова». Вакцинация позволила полностью победить страшное заболевание, но человечеству понадобилось на это более полутора столетий. Наша страна первой в мире искоренила оспу на своей территории. Это произошло в 1936 году, но прививки продолжали делать до 80-го, когда Всемирная ассамблея здравоохранения объявила о победе над оспой в глобальном масштабе. У людей, родившихся в Советском Союзе до 1980 года, на плече есть малозаметные шрамики. Это следы вакцинации.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Урубко – прославленный советский высотный альпинист. Он стал первым из спортсменов стран СНГ, кто смог покорить все 14 восьмитысячников мира без применения кислорода, потратив на это всего 9 лет. Денис родился в Невинномысске в 1973 году, но детство провел на Сахалине, где увлекся альпинизмом. Его первое серьезное восхождение – гора Восточная Белуха, затем Ключевская сопка. После переезда в Казахстан он стал готовиться к восхождению на серьезные высоты. Уже в начале 90-х он покорил свой первый семитысячник – Хан Тенгри. Денис забирался на вершины восьмитысячников 23 раза, что является абсолютным рекордом в Европе. Альпинист стал одним из двух людей на планете, кто сумел подняться на вершину Канченджанга без кислорода. Он в одиночку прокладывал новые высотные маршруты. Открыл миру вершину Чо-Ойю с юго-восточной стороны, Лхадзе с южного седла, северную стену на Кали-Химал в Гималаях. Урубко удостоен множества наград, включая «Золотой ледоруб». Сегодня альпинист продолжает покорять новые маршруты и работать в спасательных экспедициях. Он также поддерживает действующих спортсменов, выступает на международных фестивалях, издает собственные книги и выпускает документальные фильмы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Виктория Черенцова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Московское метро – это не только транспортная система, но и огромный подземный бункер. Открытое в 1935 году, оно уже в годы Великой Отечественной, служило убежищем для тысяч москвичей во время бомбежек. В эпоху Холодной войны многие линии проектировали

0: с учетом защитных функций. Глубокие вестибюли и массивные железобетонные своды, герметичные двери, автономные системы вентиляции и электроснабжения – все это позволяло использовать станции как убежище при экстремальных угрозах. Самая глубокая московская станция – Парк Победы – 84 метра. Сегодня метро сохраняет архитектурную роскошь и одновременно остается стратегическим резервом безопасности города. Обычный поезд и в одночасье надежный щит под землей.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на aurora.ru/18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Ноги потом. Сначала неси душу», – часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Боровиченко Мария Сергеевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Когда началась война, 15-летняя Мария только что окончила 8 класс. Она записалась на курсы медсестер, а в августе 41-го она перешла линию фронта и явилась в штаб дивизии с просьбой о зачислении в санитары. Уже через 2 дня девушка вынесла с поля боя 8 раненых бойцов и застрелила 2 вражеских солдат. В бою у Конотопа вынесла 20 тяжелораненых. Машенька из Мышеловки, так прозвали ее бойцы по названию ее родной деревни, не только заботилась о раненых, но ходила в разведку, рейды, поднималась в атаку. В бою летом 43-го, защищая раненых, девушка гранатой подорвала танк и закрыла собой раненого офицера. Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Марии Боровиченко присвоили после войны по ходатайству ветеранов части. Генерал Родимцев, в дивизии которого Мария прошла весь боевой путь, участвовала в Сталинградской битве и боях под Курском, написал о ней книгу «Машенька из Мышеловки».
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Не знаю.
1: Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ивент. Слово «ивент» в Россию пришло в конце 90-х. Буквальный перевод с английского – «случай», «событие». По иронии судьбы, ивентом называют событийное мероприятие. Но вовсе не случайное, а специально организованное с целью продвижения товара, услуги или идеи. Ивенты различаются по масштабу, формату и множеству других признаков. Это может быть грандиозный фестиваль для широкой аудитории, презентация для клиентов и партнеров, корпоративное мероприятие, городской праздник и много чего еще. Заказчиком ивента может быть компания, государственная или общественная организация, профессиональное объединение, частное лицо, да кто угодно. А вот организация и проведение – дело профессионалов, ивент-менеджеров и ивент-агентств. В мировом масштабе в ивент-индустрии занято несколько миллионов человек. В России больше 25 тысяч. Вот для них использование слова «ивент» обосновано и удобно. Оно обобщает множество профессиональных действий, понятий и облегчает коммуникацию между своими. Для прочих употребление этого слова в целом неуместно. Вы ведь идете на фестиваль, а не на ивент. Участвуйте в конференции, в восторге от корпоративной вечеринки. Так и говорите. Оставьте профессиональный сленг профессионалам.
0: Радио «Гордость».

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой,

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей «Мир времени» в Барнауле посвящен хронометрии и наглядно показывает, как менялись способы измерения времени. От солнечных часов и маятниковых механизмов до карманных и наручных часов 19-20 веков. В экспозиции есть редкие дореволюционные советские экземпляры, включая железнодорожные и морские хронометры, многие из которых восстановлены местными реставраторами и находятся в рабочем состоянии. Посетители могут завести механизм и услышать бой. Для интересующихся проводятся мастер-классы по уходу и реставрации часов, а музей регулярно участвует в краеведческих и культурных проектах Барнаула. Типичный визит занимает 40-60 минут, но для полного погружения можно выделить больше времени. Перед посещением стоит уточнить режим работы и стоимость билетов на официальном сайте или по телефону.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: на земле не останется нас.
1: Реклама. Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Радио «Гордость».
6: Дорогу стремаю!
7: Здоровенькие!
6: Что вы делаете?
7: Обряди вам, милые, я мню!
6: Умните!

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта – от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
2: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
1: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал родину, Милеев собирался на деньги за мусор. А теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость».
1: Привет, с вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Максим Гонцов – первый герой России в Росгвардии. Высокого звания его удостоили посмертно за уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов в ходе спецоперации. Во время тяжелого боя лейтенант получил несколько ранений, но продолжал командовать подчиненными. Росгвардейцам удалось разгромить ДВГ противника, взять пленных, захватить схрон оружия и боеприпасов. Родился Максим Гонцов в Улан-Удэ. Серебряный медалист, спортсмен, он поступил в ВУЗ и блестяще учился, однако на четвертом курсе взял академ и добровольцем явился в военкомат. Возможно, свою роль в этом решении сыграла книга Виктора Леонова «Лицом к лицу», которую будущий росгвардеец любил с детства. Вечная слава герою и вечная память.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

Сны мои, что ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Я не сразу понял, что такое жизнь. Когда ты совсем молод, кажется, что все еще будет. Можно ошибаться, терять время, откладывать. А потом наступает момент, когда ты оказываешься на самом дне. Я там был. И тогда приходит понимание. Жизнь – это единственный шанс, и нет возможности все отрепетировать. Если ты здесь, если выжил, значит, зачем ты нужен. И не обязательно делать подвиги. Иногда просто достаточно жить честно, не изменять своим принципам, поддерживать своих близких. Надо стараться жить так, чтобы не было стыдно за свои решения.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть древнерусскую каменную резьбу, изображающую Александра Македонского? Нужно всмотреться в узоры, покрывающие стены Дмитриевского собора во Владимире. Одноглавый белокаменный храм – уникальный памятник русского зодчества, воздвигнутый в конце XII века. Великий князь Всеволод Большое Гнездо построил его во имя Дмитрия Солунского, своего небесного покровителя. Христианское имя князя было Дмитрий. Стены храма украсили изображениями православных святых, библейских

0: Римских царей, исторических личностей и даже персонажей древнегреческих мифов. На одном из рельефов Геракл побеждает немейского льва, на другом – лирнейскую гидру. А еще на стене собора можно разглядеть святого Никиту, который побивает дьявола в прямом эфире.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: История одной песни.
1: «Черный кот» – песня, претендующая на звание первого советского твиста. Но, конечно, не единственная. История ее создания такова. В один из прекрасных дней 1964 года к композитору Юрию Саульскому пришел поэт Михаил Танич. Говорит: «Давай, Юра, нормальную песню сделаем», и протягивает листочек с текстом. «Я сел к инструменту», – вспоминал Саульский, – «и быстро все придумал. В редакции самой популярной радиопередачи тех лет «С добрым утром» нам сказали: это потенциальный шлягер. Исполнение доверили Тамаре Миансаровой, лауреату нескольких международных песенных конкурсов. Миансарова спела буквально с листа, без репетиций. На следующий день песня прозвучала на радио и стала хитом. Мелодия неслась из каждого окна. Под нее твистовал весь Советский Союз. Вскоре «Черный кот» зазвучал на немецком, польском и чешском, а в конце 80-х у песни открылось новое дыхание. «Черного кота» исполняли более десятка групп и солистов. Песня зазвучала в документальных и мультипликационных фильмах. Уже в новое время для одной из серий мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» ее спел Михаил Боярский. Сейчас «Черный кот» прозвучит в классическом исполнении Тамары Миансаровой.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Наш сериал про Шерлока Холмса – один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, присмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разум биологически точно и похоже на первоисточник.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным вуза, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Патриотизм – это искренняя любовь к родине, гордость за ее историю, культуру и достижения, уважение к традициям и ценностям народов России, готовность трудиться на благо страны, защищать ее интересы и заботиться о ее будущем, оставаясь верным своему гражданскому долгу и чувствуя неразрывную связь с судьбой Отечества.
0: Истории о главном.
2: Радиостанция «Гордость».

0: окошком дождь я. Нету телефона у меня.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Что такое гордость?
3: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Крайний в значении последний. Слово, которое многие слышали в профессиональной речи. Крайний рейс, крайний день, крайний раз. Формально имеется в виду последний, но говорят именно крайний. Это профессиональный жаргонизм из речи летчиков, моряков, спасателей, военных. Тех, чья работа связана с риском. В такой среде слово «последний» стараются не произносить. Оно звучит окончательно, почти фатально. А крайний будто просто стоит на краю череды, но не закрывает ее навсегда. Отсюда и выражение «крайний вылет», «крайняя смена», «крайнее задание». Смысл тот же. Финальный в данный момент, но не вообще. Со временем слово вышло за пределы профессиональной среды и стало модным разговорным заменителем. Крайний раз предупреждаю. Крайний срок. Крайняя серия. При этом в литературном языке значения различаются. Крайний, находящийся с краю, предельный. А последний, завершающий в последовательности. Употребление крайней вместо последней остается стилистически сниженным и связано именно с профессиональной традицией избегать фатального слова.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Москва – город рек-призраков. Под современными улицами скрываются русла тех самых ручьев и речек, вокруг которых зарождалась Москва. Некогда здесь текли десятки мелких рек. Часть сохранилась на виду – Яуза и Сетунь. Но многие, как Неглинная, были закрыты в коллекторы и теперь несут воду под землей, иногда всплывая в подвалах или на набережных после ливней. Улицы и переулки часто повторяют старые речные долины, а парки иногда хранят их память – крошечные пруды или старицы. Во время городской застройки 19-20 веков потоки превращали в сточные каналы. Сегодня о них напоминают названия и старые карты. Москва-призрак живет двумя жизнями. На поверхности – мощь мегаполиса, под ней – сеть затонувших водных нитей, хранительниц истории города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии, а шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова», язык исполнения – Макшан.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: И я про

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самые мощные в мире ледоколы. На Северном морском пути сегодня эксплуатируются три универсальных атомных ледокола проекта 4-2-0. Головной атомоход «Арктика» введен в 2020 году, серийные «Сибирь» и «Урал» в 2022. До 2030 в строй войдут еще четыре – Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. Длина каждого из них более 170 метров, ширина 34, мощность 60 мегаватт. Они могут проламывать лед до 3 метров, а переменная осадка позволяет заходить в устье рек. Через некоторое время ледокольный рекорд может быть побит. В 2021 году заложен атомоход «Россия». Головной ледокол проекта «Лидер». Он намного больше предшественников, по мощности превзойдет их вдвое и сможет преодолевать 5-метровые льды.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Как хочу поехать на родину.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «иконопись» многие, к сожалению, произносят неправильно. «Иконопись» или даже «иконопись». Согласно исследованию, проведенному одним из интернет-ресурсов, такие ошибки делают до половины опрошенных. Возможно, причина в том, что в однокоренном слове «икона» ударение падает на второй слог, а в слове «иконописец» — на четвертый. Так что нужно просто запомнить «иконопись» с ударением на первом слоге. Вариант единственно правильный. Тема нашей программы позволяет рассказать не слишком известную историю уникальной иконы, с которой удивительным образом оказались связаны как иконопись, так и русская словесность. Икона изображает святых Косму и Дамиана, которым придан облик Александра Пушкина и Владимира Даля. Есть версия, что в качестве иконописца выступил сын Владимира, архитектор Лев Даль. Железных доказательств нет, но даже если это легенда, то очень красивая и знаковая. Вклад, сделанный солнцем русской поэзии и составителем знаменитого словаря в развитие русского литературного языка, трудно переоценить. В любом случае, образцы для иконы были выбраны иконописцем не случайно. Святые Косма и Дамиан считаются покровителями просвещения, а Пушкин и Владимир Даль – одними из его символов. Хранится икона в Санкт-Петербурге в Музее истории религий.
0: Радио «Гордость».

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг...

поздно и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Если б не было тебя,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала, Советскому Союзу недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Гуманизм. Ну вот еще одна идея, рожденная эпохой Просвещения, когда как бы человеческое пытались отделить от божественного. И гуманизм — это прекрасно. С другой стороны, что является мерилом человеческого отношения? Да, вот максима: относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Но мне кажется, все это такие подпорки, потому что, если говорить по-честному, если человек создан по образу и подобию Божьему, то вот это и есть то зерно, откуда растет гуманизм. Потому что невозможно нечеловеческое отношение к другим, если все созданы по образу и подобию Божьему. Как только люди забывали о связи с Господом, так сразу и гуманизм куда-то девался. Об этом кричит вся история человечества.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: и женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Георгий Вульф – выдающийся российский ученый, кристаллограф, автор более 150 научных трудов. Он был профессором Варшавского университета и активно выступал на международных конференциях. Одним из его значительных достижений стало изобретение графического метода обработки результатов измерений кристаллов с помощью стереографической сетки, названной в его честь. Этот метод, впервые опубликованный в 1909 году, позволил более эффективно анализировать и классифицировать кристаллы, а также определять их симметрические группы. Позднее этот принцип был сформирован в закон Вульфа. Он позволяет определять углы между плоскостями решетки без сложных измерений, что значительно улучшает точность исследований в минералогии, геологии, физике и химии. Работы Георгия Вульфа способствовали изучению процессов формирования кристаллической структуры и свойств различных материалов. Вульф также провел первые в России рентгеноструктурные исследования кристаллов, что открыло новые горизонты в изучении атомного и молекулярного строения. Эти исследования позволяют получить информацию о химической связи, фазовых переходах и изменениях структуры материалов при различных условиях.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лаура Цаголова. Ночлег негостеприимен.
2: Ночлег негостеприимен в коптильне передовой. Читает мертвец Прокимен. Земли плодородный слой качает, как мамка, ношу хворающего дитя. А небо созвездие крошит на бренности бытия. На сумрак, в который вхоже по времени в час любой великий страдальче Боже и некто ему чужой. У древней войны, у новой, единый в чести вердикт. Кто вечный хозяин слова, тот в споре и победит. Так чей золотник планеты, где тысячелетний прах толкает побеги к свету, где бьется за жизнь монах в истлевшей солдатской схеме? Ответ очевидно прост. Читает мертвец Прокимен. Срастается в полный рост. Рождается в нем охота в победном побыть венце. И свежие капли пота на прошлом его лице мерцают, как снежный иней у выемки штык ножа. Читает боец Прокимен. И комья над ним дрожат, просоленные ветрами, которым покоя нет. Так будто в надгробный камень ударил пасхальный свет.
3: Известный поэт Лаура Цаголова написала это стихотворение в память о погибшем солдате, который воскресает к жизни вечной. Прокимен, библейский стих, читается как часть праздничной службы, во время которой боец обретает бессмертие, восстает из праха. Совершается то самое пасхальное чудо, когда через ратный свой подвиг солдат в полной мере получает практическое осознание того, что смерти нет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Александр Барышников – участник специальной военной операции, родом из Дзержинска, Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив. Из 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Собор Александра Невского в Краснодаре – важный православный центр и заметная городская доминанта, посвященная князю-герою Александру Невскому. Исторический храм XIX века был утрачен в советское время, а в постсоветский период на его месте воссоздан современный собор, ориентированный на традиции русско-византийской архитектуры. Купола, высокая колокольня и богатая роспись интерьеров создают торжественную атмосферу. Интересно, что собор стал не только духовным, но и культурным центром Кубани. Здесь проходят памятные службы в честь казачества и региональные торжества, а его золотые купола видны с отдаленных точек города и часто служат ориентиром для жителей. Посещение собора дает представление о религиозном возрождении региона и о связи современных традиций с историей Кубани.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом слугов.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что такое бутон д'амур? Многим представляется нечто такое – французское, изящное, красивое. Французское – это верно, ну а насчет изящества – как посмотреть. Бутон д'амурами русские дворяне называли банальные прыщи или угревую сыпь, пытаясь облагородить такое неприятное явление хотя бы словесно. Ну, ровно как сегодня те же самые прыщи называют опять же французским словом «акне». Бутон д'амур – сложное слово. Бутон – это кнопка, пуговица, прыщик, амур – любовь. Угревая сыпь обычно появляется на лицах подростков в период полового созревания. Очень не вовремя, как раз тогда пробуждаются романтические чувства, хочется выглядеть привлекательно, а взрослые изображают сочувствие и стараются скрыть усмешку. Есть у слова «бутон д'амур» и второе значение. Словарь галлицизмов, то есть заимствованный из французского, определяет его так – синяк, полученный в процессе драки с любовником или любовницей. Как это романтично. Шибка, припухлость, гематома, но не простая, а связанная с любовной историей.
0: Радиостанция «Гордость».

На границе с Турцией или Пакистаном. Полоса нейтральная, а справа где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый то да сё. Надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Ну что за свадьба без цветов, пьянка ли все? А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. И к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники

0: На нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов капитан Мертвецкий, ну и ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув, мать, рухнул капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты спит капитан. И ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройти захотел по ничейной земле. Ну почему ж нельзя? Ведь она ж ничья, ведь она ж нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветной экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку, а сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Музыкант и певец Чапаев.
1: Высокие нравственные идеалы. Это те принципы, которые помогают человеку понять, как правильно поступить. В жизни бывают сложные ситуации. И тогда важно иметь внутренние ориентиры. Честность, порядочность, уважение. Однажды один режиссер сказал мне: «Талант важен, но без порядочности он мало чего стоит». И я с этим абсолютно согласен. В любой профессии многое держится на доверии. Когда человек держит слово и уважает других, это и есть нравственные ориентиры.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Антипов. Перед атакой сказал старшина. Перед атакой сказал старшина: как ни тверди, что Россия – Восток, русская жизнь только русским важна. Помни об этом, браток. Степи саванны проснулись вдали. Будет хороший в Днепре водопой. Мину погладив, торчит из пыли цвет василька голубой. Серые танки, потомки слонов, Африка ближе сегодня, кажись. Серый огонь, есть товарищ Попов, и продолжается жизнь. И малоросский звучит говорок в голосе этих донецких ребят. Русский солдат – это русский пророк. Так ведь у нас говорят.
2: Автор прозвучавшего стихотворения – Александр Антипов. Поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко и Москонцерта.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Композицию «Песня дочки» написал ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Витальевич Петров, выступающий под псевдонимом Бросков. Стихотворное посвящение своей дочери автор-исполнитель писал прямо на фронте. Именно любовь к своему ребенку дала сильную мотивацию и желание написать песню о том, как отец, защищая родину, разговаривает внутри себя с дочерью, находясь в разных условиях службы.
1: «Песня «Дочка» напрямую посвящена моей дочери. Написано в зоне специальной военной операции. На фронте. Записано в Донецке. Получается, песня хорошо пропитана Донбассом. В композиции решил не просто описать любовь к моей дочери, а именно изобразить разговор с ней. Как я к ней обращаюсь. По-взрослому. В зоне СВО часто слушают эту песню. Я желаю всем удачи и мирного неба над головой».
0: Песня играет на всех музыкальных площадках уже год и полюбилась слушателям, особенно военнослужащим. Многие, у кого есть дочки, видят себя в этих стихах Виталия. Отметим, что автор не только талантливый исполнитель, но и настоящий герой. У него есть награды. Медаль Суворова, медаль за освобождение Авдеевки, медаль за отвагу, мужество и доблесть. Пожелаем ему хорошего здоровья, всем слушателям радио «Гордость», мирного неба над головой. Слушаем песню «Дочки» в исполнении Виталия Броскова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире есть место, где можно не только увидеть, но и зажечь источники света от лучин до самых современных приборов? Это частный интерактивный музей «Огни Владимира». В его коллекции представлены самые разные приспособления для освещения жилищ, общественных пространств и транспорта. Лучины, свечи и лампы. Уличные фонари, начиная с самых первых. Фонари каретные и велосипедные. В музее можно не только увидеть, как работали осветительные приборы, но и самому попытаться сделать восковую свечу или лучину.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиостанция «Гордость».
2: Пламенный привет всем слушателям радио «Гордость». Здесь Дмитрий Нестеров, группа «Свинцовый туман».
3: И Ксения Коржова, проект «Кода».
2: Представляем вам нашу совместную песню
3: «Продолжай говорить со мной».
2: Слушайте нас на радио «Гордость».
3: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет, я Александр Еловских. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Обеспечение – коварное слово. Как правильно сказать – обеспечение или обеспечение? В быту можно услышать оба варианта. Попробуем разобраться. Существительное «обеспечение» образовано от глагола «обеспечить». Как правило, ударный слог в глаголе и производном от него существительном совпадают. Стало быть, «обеспечение», верно? Верно. Верно и другое. Во-вторых, как правило, не означает во всех случаях. Во-вторых, ударение в русском языке подвижное. Оно может отличаться и в однокоренных словах, и в разных формах одного и того же слова. Что говорят словари? Большинство из них утверждают правильный вариант «обеспечение». Правда, в начале нашего века появились несколько словарей, допускающих вариант «обеспечение», как разговорный и даже как равноправный. Лингвисты продолжают дискутировать, а нам нужно просто знать. Ударение в русском языке может меняться со временем. В какой-то период допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант. Считается, что появление вариантов предшествует изменению литературной нормы. Но это процесс долгий, как минимум несколько десятков лет. Так что пока смело говорите «обеспечение» и будьте уверены, сегодня это правильно.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Молитва.
1: Там где-то под Клещеевкой, где ветер зол колюч, где перестрелок щебеты, блеснул сигналки луч. Летит, летит и падает сигнальная звезда. И что гадать, загадывать? И жизнь, и смерть одна. И все-таки пусть сбудется желание одно. Хочу, чтобы вернулся ты живым смертям назло. Ты выстоишь, мой родненький, надеюсь, верю, жду. Молю то Богородицу, то Красную Звезду. И холодно, и ветрено, поземка, как фата, и небо безответное, глухая немота.
2: Луганчанка Елена Заславская, известный поэт, автор 12 стихотворных сборников, поэмы «Новороссия гроз», «Новороссия грез» и множество детских книг, посвятила это стихотворение своему другу, военному корреспонденту.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня крепкая семья – это надежный тыл и источник силы. Близкие люди, которые поддерживают в любой ситуации, уважают друг друга, делят радости и трудности, передают из поколения в поколение традиции и ценности, воспитывают детей в атмосфере любви и взаимопонимания. Основа стабильности и благополучия не только отдельной семьи, но и всего общества.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба.

0: Его сделали участником парада в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. С самого первого дня СВО Максим был на передовой водителем. Герой выполнял задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. После окончания контракта вернулся домой и обратился в фонд «Защитники Отечества». Стал участником всероссийского проекта «Твой герой» и теперь активно занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас он учится по программе «Время героев» в дистанционном формате. Он уверен, что полученное образование пригодится в дальнейшей работе. Именно такие ребята – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Концертный зал на радио «Гордость».

Гордость – это семья. Берегите близких. В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Радио «Гордость».

0: Станции «Гордость».
1: Омск – город еще молодой. Построен в начале 18 века. С тех пор он превратился в мощный промышленный центр и музейную столицу Западной Сибири. Музей имени Врубеля – крупнейший в регионе. Центр «Эрмитаж Сибирь» – первое представительство главного музея страны за Уралом, хранит сокровища мировой культуры от античности до наших дней. С 18 века сохранилась Омская крепость. Сейчас бывшие укрепления превратили в парк с развлечениями для всех возрастов. Еще одно свидетельство военного прошлого – Тарские ворота, оставшиеся от старинных укреплений. Есть поверье, что если пройти через них на одной ноге и загадать желание, оно сбудется. Омский театр драмы принес городу звание театральной столицы Сибири. Массивное бело-зеленое здание театра, возведенное в начале прошлого века, одно из украшений города. Не забывают в Омске и простых тружеников. Поставили памятник сантехнику Степанычу. Трудяга замер, вылезая из канализационного колодца. Едем в Омск и слушаем песню из мультфильма «Смешарики» на радио «Гордость» 91 FM.
2: Смотрят сосны сверху строго.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что многие памятники в Наукограде-Королеве – пример настоящих космических технологий? Один из них – это памятник стыковки «Союза» и «Аполлона», прозванный в народе «шариком» или «старым шариком». Новый шарик – это памятник спутнику. Увековечить уникальный проект решили в ЦНИИМАШ еще в 70-е годы. Сотрудники предприятия и создали проект памятника. В 96-м его демонтировали и отправили на реставрацию. Но дело затянулось. 20 лет шарик лежал на складе. Наконец, уже в наше время, руки дошли и до него. Главные космические компании России, РКК «Энергия» вместе с ЦНИИМАШ взялись за работу. Они восстановили погнутые и утраченные конструкции из алюминия и нержавеющей стали. Сделали новый постамент. Сейчас шарик стоит на площади Мазжорина и вновь стал одним из символов Королева.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: «Ноги потом. Сначала неси душу», – часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО». История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
2: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
3: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков-горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построенный рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалкой. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.
2: Дело было ночью по трубе по водосточной, папа к маме в общежитие полез.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в окрестностях Домодедово в селе Битягово расположена церковь 17 века, памятник архитектуры федерального значения. Точно известна даже дата постройки нынешнего храма – 1671 год. Именно тогда стольник Иван Телепнев построил каменную пятиглавую церковь, уже имевшую примерно тот же вид, что и сейчас. Рядом с церковью некрополь, который совершенно уникален. В Подмосковье найдется немного кладбищ, где хорошо сохранились каменные надгробия обычных крестьян, похороненных еще в конце 19 века.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Наша эпоха, в которой мы живем, она опровергает приоритет духовного над материальным. Конечно, мы прошли эпоху 90-х, накопления капитала, да, когда было важно материальный индивидуализм, сила. Но сейчас, вот особенно в такие драматические времена, ты начинаешь понимать, что живем-то мы не в материальном мире, а в мире духовного пространства, в пространстве культуры, идей, идеологии, что на самом деле символическое, да, идеи создают мир. Хотя Маркс об этом бы поспорил. У меня всегда в творчестве была заложена эта идея того, что любовь не купишь, любовь дороже золота, того, что отношения между людьми — вот это настоящее, остальное все приложится. И мне всегда казалось, что это дико несовременная идея, потому что вокруг как бы песни, которые прославляют там консюмеризм, потребление, того, что там нужно кичиться там своим богатством, нам все медиа, соцсети кричат о том, что вот жизнь на показ. А во мне всегда жил такой какой-то романтик, который, ну, в общем, с милой рай и в шалаше. Такой вот и немножко несовременный человек в этом смысле. Поэтому приоритет духовным над материальным, да, вот в моей идеологической вселенной всегда присутствовала эта ценность. И сейчас, когда вот мы столкнулись, да, с такими драматическими событиями, вдруг мы начинаем больше ценить именно духовное. Как там в великом фильме? Не в деньгах сила, а в правде. Ну, это очень русская идея. Деньги приходят и уходят. А любовь, она вечная.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел крестодин – радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: История одной песни.
2: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Авиаконструктор Сергей Ильюшин, создатель бронированного Ил-2, одного из самолетов «Победы» и целого семейства гражданских авиалайнеров. Он родился под Вологдой младшим ребенком в бедной и многодетной крестьянской семье, но читать выучился уже в 6 лет. Небом заболел в 16, когда нанялся землекопом на комендантский аэродром в Петербурге и впервые увидел самолеты. Самоучкой выбился в старшие мотористы, а затем во время Первой мировой выучился на летчика. После революции возглавил свое конструкторское бюро. Первые опыты были неудачные. Из-за нарушения центровки планер Ильюшина летал только если к нему привязывали кувалду на длинном шесте. Однако именно на его бомбардировщике поставили первый советский международный авиационный рекорд. Самолеты Ильюшина бомбили Берлин летом 41-го. Ил-2 стал первым серийным штурмовиком в мире, созданным для атак по незаметным целям и поддержки войск. Его бронированный корпус повысил защищенность пилотов. Два двигателя давали маневренность и скорость, а уже в 43-м Ильюшин начал строить пассажирские самолеты для послевоенного будущего. Его четырехмоторный турбовинтовой Ил-18 производили до 80-х годов прошлого века. Это был первый гражданский самолет, который у нас стали покупать другие страны. Интересный факт. Ильюшин одним из первых в нашей стране внедрил культуру тимбилдинга. Раз в год все сотрудники его конструкторского бюро вместе отправлялись в путешествие на теплоходе по каналу «Волга-Москва».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что Шуховская башня на Шабловке вдохновлена крестьянской корзинкой? Ее создатель, инженер Владимир Шухов, первым изобрел и запатентовал несущую конструкцию в виде гиперболоида вращения. Идею ему подсказали обычные плетеные корзинки. Изначально инженер мечтал превзойти Эйфелеву башню в Париже. Радиокрасотка на Шаболовке должна была вознестись на 350 метров. Но шел 19-й год, материалов не было, и Ленин проект в таком виде зарубил. Пришлось ограничиться 150 метрами. Во время стройки одна из секций обрушилась, чуть не погубив создателя. Шухова заподозрили в саботаже и грозили расстрелять в случае дальнейших проблем. Кстати, строили без лесов. Конструкции собирали на земле и поднимали на тросах. В 41-м башня выдержала мощный тест на прочность. В нее врезался почтовый самолет. В результате машина погибла, а башня уцелела. Сейчас из-за коррозии шедевр Шухова нуждается в защите. 10 лет назад ее уже укрепляли. Но вопрос о возможной реставрации остается открытым.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент Ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
4: В студии президент Ассоциации МАКО, председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Галышенкова. Ольга, я знаю, что буквально через несколько дней состоится форум как раз про воспитание ценностей, да, развитие, про то, о чем мы постоянно говорим на радио «Гордость», ведь нашей важнейшей миссией это фактически является продвижение ценностей. А здесь, я так понимаю, что мы пойдем от науки.
5: Да, Константин, спасибо, вы очень хорошо информированы. Мы действительно с вами говорили о таком уникальном событии, как «Форсаж», где впервые у нас был эксперимент, преподаватели высшей школы были вот в палаточном лагере, где они вместе впервые из разных вузов вырабатывали основы единения своего. Они впервые думали о том, как им создать что-то общее, и придумали клубы создателей смыслов. Это вот такое красивое название, где преподаватели сами поняли, что им не только надо начитывать предмет, прочитать лекцию и уйти. А они несут ответственность за то будущее, в котором мы вместе будем жить. У них есть воспитательная миссия, которая, может быть, немножко была забыта за несколько десятилетий. И вот как раз гордость за прошлое, вера в будущее, надежда на лучшее и светлое будущее – это тоже в их руках. И они вдруг начали понимать, что вообще-то они проводники смыслов. Они должны эти смыслы улавливать и проводить в аудитории, потому что другой навигации в вузе у студентов особо нет. Ну, есть мероприятия большие, но, знаете, когда преподаватель работает со студентом, к тому же в группе, и это там происходит в течение иногда не одного года, это намного более сильное влияние. А если он еще интересный человек, на которого студенты реагируют, вы знаете, любая оценка, ухмылка, усмешка или наоборот, в каком-то контексте, знаешь, я бы так на твоем месте не говорил, а я бы подумал по-другому. Это может коренным образом перепрограммировать студента, вообще человека рядом, изменить его жизнь. Потому что преподаватель – значимый взрослый, который влияет очень сильно. И вот когда мы эту миссию заново раскрыли и поняли, очень многие преподаватели сказали, что, знаете, мы как будто бы проснулись. Ведь действительно это так, но мы как будто бы были во сне, мы не знали, что мы так влияем. И вот создались прекрасные клубы создателей смыслов. Мы вместе с Росмолодежью прежде всего при полной поддержке и даже инициативе со стороны Министерства науки и высшего образования и лично Ольги Викторовны Петровой, заместителя министра, который это курирует, создали такой уникальный проект, когда преподаватели без каких-либо стимулов по своей воле, по своему выбору, по своему призванию начинают делать в клубах, которые еще надо собрать и объединить, а разных преподавателей собрать вместе тоже непростая задача, и сделать их едиными, так они начали создавать то, что мы называем ценностно-ориентированные события и ценностно-ориентированную деятельность. Вот мы с этими замечательными людьми, теми, кому удалось стать лидерами своих сообществ, руководителями, ну, неформальными лидерами, конечно, вожаками, я бы сказала, а клубов создателей смысла, встречаемся 13 и 14 февраля в Национальном центре России, чтобы те, кому уже удалось пройти путь, могли поделиться, что и как получилось, те, кому не все удалось, могли поделиться своими проблемными ситуациями, и мы вместе нашли им решение, чтобы все эти люди были тоже общностью из разных регионов, из разных вузов, преподаватели разных предметов, разные меры остепененности, это очень важно в вузовской среде, кто доктор наук, кто кандидат наук, кто не остепененный, кто вообще молодой преподаватель, ассистент кафедры. Они все вместе. И вот в эти два дня мы также запускаем вместе на запрос преподавателей такую новую сущность, которой мы заранее гордимся, Академия воспитания. Мы будем говорить о том, что такое воспитание в нашей стране. Передавать все, что получается, практики, идеи, подходы, инструменты в это сообщество. Помогать вместе внедрять, поддерживать тех, кому трудно. Ну и, конечно, будем говорить с людьми, которые, казалось бы, нетривиально, но занимаются воспитанием. И, может быть, для преподавателей это не очевидно. Космонавты.
4: Даже космонавты. Да.
5: Например, поэты, писатели, музыканты, продюсеры, потому что это все люди, которые влияют на общественное мнение и на те ценности, которые в обществе прививаются. Ну, конечно, педагоги, психологи, потому что оказалось, что у некоторых преподавателей высшей школы нет педагогического образования. Они понятия не имели, как работать с людьми с точки зрения педагогического дизайна. И признались в этом. И это тоже очень важная задача, которую мы решаем. В общем, мы начинаем этот процесс, потом это будут очные события и онлайн, такая цифровая академия, где мы будем в

0: участниками. И там постоянно пополняются, во-первых, имена героев наших, и пополняются репортажи наших военкоров, которые там по каждому дню, вот с начала военной операции, можно посмотреть какие-то репортажи военных корреспондентов.
1: Интересно, да. Вот. То есть каждый день фактически идет.
0: Да, да. И, в общем, мы стараемся найти каждому подвигу специальной военной операции, аналог из времен Великой Отечественной, и показать эту преемственность поколений. Наш такой уже, видимо, никуда не девающийся дух боевой, наш патриотизм.
1: В финале хочется еще одну детскую песню из нашего проекта послушать. Кто это будет?
0: Я предлагаю послушать песню «Заря». Вот для меня она тоже очень такая знаковая, потому что я почему так трепетно отношусь и к истории Великой Отечественной, потому что у меня все мое детство, моя бабушка, которая меня воспитывала, она мне рассказывала про свой вклад в победу в тылу. И всегда с детства эти истории западают, я думаю, для каждого. И они, собственно, определяют отношение к тому или иному событию. И эта песня как диалог мальчишки современного со своей бабушкой. Поэтому, мне кажется, у каждого сейчас что-то откликнется в душе, когда послушают. Она очень добрая и современная, с одной стороны, но основана на еще и наших фольклорных традициях. Так что послушайте, пожалуйста.
1: Владислав Золотов и песня «Заря» на радио «Гордость». В завершении сегодняшнего выпуска программы «Здесь все свои». Александр Яковлевич, и огромное спасибо. Обязательно, я уверен, у нас появятся и новые проекты, помимо тех, которые уже есть совместные с радио «Гордость». Ну, а всех, конечно, приглашаем в Музей Победы. Каждый день приходите.
0: Слушайте главные детские песни на радио «Гордость».
1: Александр Школьник у нас в эфире. Большое спасибо всем и до встречи.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: В последнее время это слово стало нагруженным разными смыслами. Но для меня его суть очень проста и конкретна. Это ответственность за место, где ты живешь. Знаете, есть такая мысль. Хорошо не там, где нас нет, а хорошо там, где мы есть. Вот это и есть отправная точка настоящего патриотизма. Он начинается не с громких заявлений, а с чувства причастности. Причастности не только к великим победам в прошлом, но и к сегодняшним общим достижениям и, что немаловажно, к общим проблемам. Это гордость не вопреки, а благодаря. Благодаря истории, которую ты уважаешь, культуре, которую ты наследуешь, и людям, с которыми ты делишь эту землю. Но патриотизм – это чувство, которое должно быть материализовано. И материализуется оно только одним способом – через личный вклад. Это и есть принцип «начать с себя». Страну улучшают не где-то там, наверху. Ее улучшает каждый на своем месте, честно, с душой, выполняя свою работу. Врач, спасающий жизни в районной поликлинике, учитель, вкладывающий знания в душу детей, военный, несущий службу. Все они своими руками строят страну каждый день. Их труд – это и есть самый настоящий нержавеющий патриотизм. И, наконец, самая глубокая грань – любить родину, как любить родных детей. Это значит не слепо восхищаться, а заботиться, жертвовать, принимать с недостатками и работать над их исправлением. Это деятельная, терпеливая, созидательная любовь. Не что страна сделает для меня, а что я могу сделать для нее здесь и сейчас, своими талантами, трудом и честностью. Вот такой патриотизм, тихий, упорный и практичный, и есть основа силы любой нации.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает радио «Гордость». История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77». Визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словом «рамена» в древнерусском языке называли плечи. При этом в течение почти тысячи лет и то, и другое слово использовались параллельно. Если плечо, плечи обозначали часть человеческого тела, то рамена – это возвышенный образ, символ мощи, надежности и величия. Плечи – это повседневная речь, проза, лирическая поэзия. Рамена – это церковные тексты, русский эпос, героический стих. На рамена возлагали бремя забот, тяжелого труда и груз ответственности. Рамена несли крест, удерживали воинские доспехи и торжественное облачение. В церковной архитектуре рамена – это конструктивные элементы православного храма, от которых тянулись к небу купола с крестом. Пять куполов на рамена свои воздвигнула она. Это строчки поэта Сергея Городецкого о Софийском соборе Великого Новгорода. А вот Даниил Андреев. Он другую, еще невидимую нам глыбу поднимает на богатырские рамена. Он несет ее к уготованному изгибу мощной крепости, что под Русью возведена. Оба стихотворения написаны в середине 20-го столетия. Но в сотни раз чаще мы встречаем рамена в текстах поэтов и прозаиков золотого и серебряного веков. Многие из них были не только блестящими литераторами, но и выдающимися мыслителями. Хорошо знали прошлое, реалистично оценивали настоящее и предвидели будущее.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав «нет, нас освобождали не эти». История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
3: От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется.
2: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Первопроходец и археолог, в юности сидевший за сепаратизм. Таким был Николай Михайлович Ядринцев, ученый, политик и патриот Сибири. Родился он в середине 19 века в Омске в купеческой семье. Унаследовал небольшое состояние, но капиталов не сохранил. Неудачно дал деньги взаймы. На том все богатство и кончилось. В юности Ядринцева помотало. Его обвинили в попытке отделить Сибирь от России. Сколько в том было правды, неизвестно. После отмены крепостного права общественное сознание великой страны бродило «будь здоров». Одно можно сказать точно, получив в 32 года помилование, Николай Ядринцев стал добросовестным госслужащим, патриотом своей страны и исследователем Сибири. Его хватало на все. Он трудился в местном тюремном управлении и до конца жизни продвигал идеи реформы тюрем. Сказался личный опыт. Он возглавил несколько экспедиций на Алтай, собрав бесценный ботанический и этнографический материал. Наш герой первым описал Телецкое озеро и назвал Алтай русской Швейцарией. Ядринцев – один из первых организаторов сибирской медицины. Он боролся с эпидемией холеры, организовал санитарный поезд и фельдшерские пункты для помощи больным. Но мировую известность ему принес Каракорум, столица Монгольской империи. Именно Николай Михайлович откопал остатки столицы страны Чингисхана. На руинах он нашел памятники древнетюркской письменности, впоследствии расшифрованные.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть парк, которому под 1000 лет? Живописный патриарший сад, по преданию, основал еще сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, живший в середине 12-го столетия. Именно он первым высадил в городе привезенные с юга вишневые деревья. Полностью подтвержденная письменная история парка покороче. Всего-то 400 лет. В 16-м столетии он принадлежал Богородице Рождественскому монастырю во Владимире. Обитель была в ведении патриархов. Отсюда и название. В советское время землю национализировали, однако сад сохранился. После Великой Отечественной появилась станция юнатов. Наряду с традиционными вишнями, яблонями и грушами они стали выращивать экзотику – миндаль, маньчжурский орех. Сейчас патриарший сад – зеленое сердце Владимира, где традиция соединилась с современностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал – это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке. Искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые пафосные принципы в реальные осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху. От былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
2: История одной песни.
3: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Ученый, педагог, организатор географической науки – все это Александр Александрович Борзов. Родился будущий исследователь в Воронежской губернии. Начало его жизни было драматичным. Отец мальчика был помещик Северцев, а мать – крестьянка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тянь-Шаня, пристрастил племянника географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруп на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаитян на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
2: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят.

0: Они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Башня Грибоедова – одна из малоизвестных, но исторически значимых построек Санкт-Петербурга. Она находится в самом центре города, на углу улиц Грибоедова и набережной реки Фонтанки. Башня была частью старой городской стены, построенной в XVIII веке для обороны. Интересный факт. Несмотря на то, что сегодня башня выглядит как декоративный архитектурный элемент, изначально она служила сторожевой и наблюдательной точкой, с которой контролировали подходы к городу. В XIX веке эта башня стала символом спокойствия и безопасности Петербурга. Также башня связана с именем великого русского писателя Александра Грибоедова, улица которого получила свое название в честь него. Однако сама башня не имеет прямого отношения к писателю. Сегодня башня Грибоедова – это памятник архитектуры, который часто фотографируют туристы, ценящие историческое наследие Петербурга и его уникальный облик.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», монах отец Киприан.
3: Хочется о ваших песнях, о песнях, которые вы исполняете, поговорить. Знаю, что уже есть новая аранжировка одной песни, а еще одну мы будем сейчас слушать в завершении нашего эфира. Вот о вашем творчестве что ждать?
4: Вы знаете, пока я исполнил публично вот на таких серьезных мероприятиях не свои песни. У меня есть свои, но у меня руки не доходят, чтобы сделать на них аранжировки. Вот. А песни я их показывал. Я одну даже спел в Абхазии, куда меня пригласили. Это когда были там выборы, да? И должен был концерт в связи с победой, как говорится, наших друзей. Вот. Но по каким-то обстоятельствам сместился ближе к 8 марта, и концерт перенесли там буквально на 7 марта. Ну, это же женский день. Конечно. И я должен был одну песню петь. Я думаю, что ж тут для женщин-то? И я взял свою старую песню, есть на нее аранжировка. Ну, она уже старенькая, конечно, аранжировка. «Жди меня» называется, посвященная женщинам как раз. А когда я ее написал, уже после Афганистана, но она связана с тем, что я был холостяк в Афганистане. У меня даже не было любимой девушки. Вот. Но я помню, когда я сидел вечером под Кандагаром, ночь, темно, звезды, луна, отблеск луны на скалы. Вот. И мне так хотелось, чтобы меня кто-то ждал, там какая-нибудь любимая девушка. Я даже тогда подумал, вот, мне вспомнился фильм «Офицеры», когда вот наш герой, этого, один из героев этого фильма, когда надо переезжать, он приезжает в Москву, да, и говорит, едем сейчас там на восток, по-моему. Я не поеду в Москве. Потом он встает, и она видит швы от двух пулевых ранений у него. И тут же соглашается ехать. И вот у меня тогда была мысль, думаю, вот мне бы тоже вот потом погладит меня, пожалеет, скажет, бедненький мой, там навоевался. Мысль материализуется, я получил шрамы на спине. Вот эта песня, тогда я исполнил, вы знаете, она на ура была принята женской частью. Но вот остается сделать на нее современную же аранжировку и спеть ее, как говорится, еще раз.
3: Да, и будем ждать эту песню в эфире «Радио Гордость». Безусловно. А еще одна песня «Шум берез». Вы эту песню исполнили с очаровательной Владой Мирави. Потрясающий дуэт получился. Сейчас мы послушаем. Ну вот расскажите, как это было, почему вот такая идея пришла именно эту песню?
4: Ну, для меня, когда мне прислали эту песню, вы знаете, у меня прям все струнки души, просто вот воспоминания, во-первых, нахлынули, знаете, когда меня привезли после ранения в Питер, и вот самолет приземлился, зарулил на стоянку, открывается люк, я сижу на коляске, вот, вижу зеленую травку, в Афганистане ее не было, вот, или мужики, положите меня на землю, матушку, и вот они меня... с этой коляски положили на землю, и я лежу на этой зеленой травке, и березы. А вот березы, да, хотят ли русские войны, да, там про березы. Береза – это какая-то вот, опять-таки, русскость, да, она, а для меня это вот воспоминание, когда родная земля, совсем два разных пейзажа. Афганистан, и вот родная земля, и вот эти березки. А я помню еще с детства, березовый сок, мы ходили, собирали. Вот я у дедушки с бабушкой, дедушка лесничим был, представляете? На кордоне жили прямо в лесу. Вот. И вот это вот ощущение, когда ты лег на землю, и вот она родная, да, и вот эти березки, смотришь, родные, они как пораненные, с точечками, с такими, знаете, вот такие ассоциации. Тут был еще интересный момент, а там же скорая подъехала меня забирать, вести в госпиталь. И вот девочка, медсестра молоденькая, бежит ко мне, я лежу на земле, вот со шприцом, укол мне ставить в короткой достаточно юбке. Я лежу, вижу, смотрю на нее, и я такой счастливый, вот березки, травка, такая милая девушка. И она ко мне подбегает, вот, садится на корточки, ставит укол, и наши глаза сталкиваются, ну, не сталкиваются, а соединяются, да, вот. И она выронила шприц. А тут вот мне, она не видела таких, наверное, счастливых глаз, которые у меня тогда были. Вот, побежала тут же за новым шприцом и корочком. Поэтому вот песня «Шум берез» – это для меня просто, когда я послушал и потом пел, ну, в душе прям. Вот как в «Родина», так и «Шум берез» – для меня очень родные песни.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Поэма «Улов». Фрагмент номер 7.
2: Едем по степи Донецкой. Мокрый снег и ночь в степи. Мы читали в части Энской час назад свои стихи. Был разрушен дом громада, кроме парочки цехов, где набилась ардебригада ради этих вот стихов. Под финал зажгли лампасы, а бойцы все шли и шли, словно мы боеприпасы им на точку подвезли.
3: Поэму «Улов» Мария Ватутина написала в дороге, что называется «По горячим следам». В конце декабря 23-го года в составе агитбригады она выезжала на Донбасс. Певцы, музыканты, поэты проехали с новогодними концертами по воинским частям. Выступали вблизи линии фронта, в пунктах временной дислокации. Сильные впечатления от встреч с бойцами, от небезопасных поездок нашли отражение в стихах. В итоге они сложились в поэму из 10 частей эпизодов.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
6: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
7: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, которое идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Лантратов – премьер Большого театра и один из самых известных танцоров современного балета. Лауреат множества престижных премий, включая «Золотую маску» – танцовщик года 2012 по версии немецкого журнала «Танц». Титулы Лантратова можно перечислять долго. Знаменитый премьер родился в балетной семье танцоров театра Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Учился у знаменитых педагогов и репетирует под руководством Михаила Лавровского, легендарного «Спартака» звезды советского балета. Многие известные танцовщики ограничены в своем таланте. Одним хорошо дается лирика,

0: тщательно следит за физической формой и считает калории. Для некоторых артистов техническое совершенство – главное. Ландратов, напротив, всегда говорит, что для него главное не талант, но человек. И любовь к своей стране всегда стояла для него на первом месте. В 23-м его внесли в очередной антироссийский санкционный список за активную гражданскую позицию.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Поклонники детектива легко могут назвать ряд книг и фильмов, где один из героев пытается убедить другого в его неадекватном восприятии реальности, или выставить сумасшедшим в глазах окружающих, или буквально довести до психического расстройства. С развитием интриги становится понятно, что речь идет об очень нехорошем человеке, часто даже преступнике, который путем различных манипуляций намерен получить полный контроль над жертвой в собственных интересах. Один из самых ярких примеров — пьеса британского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет». Сюжет. Муж пытается довести жену до безумия, чтобы украсть ее деньги. Оригинальное название «газлайт» породило термин «газлайтинг». В научно-понятийный аппарат его ввели британские же психиатры. Они описали случаи психологической манипуляции в отношении лиц, которых родственники помещали в психиатрическую клинику с целью получения выгоды. Сегодня понятием «газлайтинг» пытаются обозначить множество разнообразных приемов. Газлайтер проявляет себя, в частности, тем, что намеренно искажает факты, подменяет понятия, внушает ложные убеждения, чувство вины и стыда, пытается подменить точку зрения жертвы собственной, выставляет себя невинной жертвой, а жертву злодеем, переписывает историю. Стоп! Возникает ощущение, что подобные манипуляции характеризуют не столько межличностные отношения, сколько большую политику. И да, понятие «политический газлайтинг» тоже есть. Оно появилось в середине 10-х годов нашего века. Подумайте об этом.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны» Маин Яратанес. Язык исполнения – удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Когда мы говорим о служении Отечеству и ответственности за его судьбу, мы касаемся, возможно, самой высокой планки в иерархии традиционных ценностей. Это внутренний выбор человека – поставить благополучие своей страны и своего народа выше сиюминутных личных интересов. Это осознанное и добровольное принятие на себя груза исторической преемственности, получить наследство страну от предков и передать ее потомкам – сильной, суверенной и живой. Можно провести тонкую, но очень важную грань. Есть позиция торговца, того, кто строит жизнь исключительно вокруг личного блага. И есть позиция героя, того, кто готов жертвовать своими силами, временем, а в экстремальной ситуации и жизнью ради блага других и своего отечества. Служение – это выбор пути героя. Это деятельная любовь, материализованная в поступках, будь то на поле боя, у станка, в научной лаборатории или у школьной доски. Эта ценность – мощнейший нравственный клей, скрепляющий многонациональный народ. Она создает общее смысловое поле, где не важно, как ты звучишь на родном языке. Важно, что ты готов защищать общий дом. Чувство ответственности за судьбу страны носит сакральный характер и является основой для сохранения межнационального единства. В заключение важно сказать, служение Отечеству в 21 веке не утратило свое значение, но обрело новые формы. Сегодня также служат стране ученые, создающие прорывные технологии для суверенитета, программист, развивающий отечественный IT-сектор, вместо того, чтобы искать личную выгоду за рубежом. Врач в больнице, учитель в сельской школе, волонтер,
0: Радио «Гордость» представляет «Страна достижений. Страна возможностей».
2: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
3: История одной песни.
0: На улице Каштановой одна из самых
2: популярных... Использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с... Природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
3: История одной песни.
0: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шоферан показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Помните, некоторое время назад в продаже появился квас в бутылках с надписью «Квас бочковой». Одни покупатели не обратили на это ровно никакого внимания. Ну, бочковой и бочковой. А другие оказались буквально на грани нервного срыва. Бочковой – неправильно. Правильно – бочковый. Бочковый квас, бочковые огурцы, бочковая селедка. Их можно понять. Большинство словарей до последнего времени трактовали произношение и правописание однозначно. Бочковый – и все тут. Кроме одного, где черным по белому написано, что допустимы оба варианта. Отдельные филологи, в целом придерживаясь варианта «бочковый», осторожно предположили, что норма может измениться, поскольку язык все же живой организм. Он развивается, отражает культурные и технологические изменения, вбирает в себя новые слова и закрепляет новые формы. Со словом «бочковый», «бочковой» изменения произошли буквально на наших глазах. 30 апреля 2025 года по распоряжению российского правительства опубликованы нормативные словари, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка страны. Среди них орфоэпический словарь Института русского языка имени Виноградова. Там указан единственный вариант – «бочковой». Большой орфоэпический словарь тоже настаивает на этом варианте как на правильном, а вот «бочковому» отводит роль допустимого.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Тысяча поводов для гордости.
2: Слэдж-хоккей или хоккей на санях. Паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15. Будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею. История одной песни. Слова песни «Комбат» группы «Любэ» написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы «Любэ» «Комбат».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных, архитекторов-конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры. Для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережная, тянувшаяся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР, истов сторонников функциональной и красивой архитектуры для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережная, тянувшаяся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск однажды оказался в объективе Международной космической станции. Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал город с высоты более 400 километров и поделился снимком. На фотографии отчетливо видны жилые кварталы, зеленые массивы и промышленное сердце города – металлургический комбинат. Такие кадры – большая редкость, ведь далеко не каждый город можно различить с орбиты, а Магнитогорск вошел в их число. Для местных жителей это стало поводом для гордости. Город заметен не только на карте России, но и в космосе. Эта фотография стала своеобразным портретом с орбиты, подтверждением того, что Магнитогорск действительно уникален. Его масштабы и вклад в промышленность страны настолько значительны, что даже с огромной высоты город остается узнаваемым. Теперь у магнитогорцев есть особый факт, которым можно гордиться. Их город можно увидеть даже из космоса.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
3: Жизнь – это главная ценность здесь на Земле. Без нее все остальные ценности просто невозможны. Несмотря на то, что мы все разные, мы все проходим определенные этапы в жизни. Сначала нежный детский возраст, потом подростковый, в котором как раз происходит отрыв от родителей. Да, мы отрываемся и начинаем строить свою жизнь. взрослую, создаем свою семью, потом мы сами уже родители. Конечно, не у всех вот так вот получается, но так или иначе, подсознательно мы все к этому стремимся. Жизнь – штука многослойная. Она похожа, уж простите за сравнение, на слоеный пирог. Есть условный телесный слой, уровень, самый низший, то есть поддержание биологического функционирования организма. Есть уровень души, чем человек живет, дышит, что ему по-настоящему интересно. И есть дух, духовная жизнь, самый тонкий и самый важный слой. Без него, без этого слоя невозможно понять и ощутить всю полноту жизни. Да. А есть еще личная жизнь и общественная. В общем, чем больше слоев, тем жизнь человека однозначно более насыщена и полноценна. Жизнь – это бесценный дар, дар Божий. А раз так, то никто не вправе отобрать ее у человека. Ни сам человек, ни другой человек. Поэтому убийство и самоубийство – это тяжкий грех. В прежние времена убийство на Руси называли душегубством, то есть погибелью души. Но гибнет не душа убитого, тот наоборот – приобретает жизнь вечную, как мученик. Душегуб тот, кто убивает, то есть губит свою душу. Право на убийство может быть только у тех, кто выполняет свой священный долг, защищает отечество, дом, семью, детей от подлинных душегубов. Термин «священная война за жизнь» нам многое объясняет. Наш народ никогда не был ни убийцей, ни карателем. Он всегда сражался за жизнь, за свет, против смерти и тьмы.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
3: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город земли», первый «Твист».
4: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили.
3: Помощники на станцию «Юность» сказали: «Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город земли» мы не слышали». Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит: «Ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет».
2: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным

новую жизнь песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. «Лучший город Земли».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 1913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт – ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тамбове есть удивительное место – музейный комплекс «Усадьба Асеевых», филиал знаменитого Петергофа. Настоящая жемчужина архитектуры. Он стоит на набережной Цны в окружении старинного парка. Построил усадьбу в 1905 году фабрикант и меценат Михаил Асеев по проекту архитектора Льва Кекушева. Внутри сегодня сохранилась атмосфера роскоши модерна, парадные залы, мраморные лестницы, лепнина и росписи. Уже больше 10 лет здесь работает музей. Посетители видят восстановленные интерьеры, узнают о семье Асеевых и купеческих традициях. А сотрудничество с Петергофом сделало усадьбу культурным центром. Здесь проходят выставки, концерты, проекты. Если окажетесь в Тамбове, обязательно загляните. Усадьба Асеевых дарит встречу с историей и атмосферой начала 20 века.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире продюсер боевой музыкальной группы «Катюша» и организатор одноименного фестиваля Илья Вольвич.
3: Фестиваль для девушек «Катюша». А, собственно, Илья Вольвич у нас в студии, его организатор. Илья, итак, сейчас идет отбор претендентов, затем, как мы знаем, целая образовательная программа и большой фестиваль уже в 2025 году. Вот подробнее, на какой стадии сейчас находимся, ну и наверняка уже вот сейчас нас слушают и думают, так, куда отправлять песни.
4: Фестиваль образовался благодаря радиостанции «Гордость».
3: Да.
4: Как мы уже сказали, когда стали поступать заявки от девушек, девушки стали присылать свои песни нам писать. Причем девушки, которые не просто там вот именно хотят поехать, а просто которые пишут интересные песни. Песни, которые посвящены нашей стране, нашему государству, нашим ценностям. И говорить, а вот может нас тоже кто-то поставить. И в какой-то момент мы поняли, что у нас огромное количество запросов, на которые бы хотелось как-то отвечать. И вот как бы само собой образовалась идея о том, что давайте все как-то соберем и оценим у профессионального жюри, который может дать обратную связь. В жюри вошли очень известные люди, профессионалы индустрии. Это и Лариса Долина, и Лина Рифулина, Виктория Черенцова. Ну, их можно перечислять. Людей, которые действительно разбираются. И мы открыли просто сбор заявок. Сейчас подано, по-моему, уже под 400 заявок. Кстати, по-моему, на этой неделе уже закроется прием заявок, так что если вы еще хотите отправить, это фестиваль katyushafest.ru, заходите на сайт, там достаточно простая форма. Дальше будет, жюри будет оценивать заявки по трем категориям, это и текст, музыка, ну и, естественно, мастерство исполнения. В начале декабря мы объявим 10 финалисток, которые будут приглашены в Москву на концерт вместе с нашими звездами эстрады, вместе выступить. Ну и до этого, пока будет идти решение, то есть пока жюри будет отбирать, будет организована образовательная программа. Это будет онлайн, то есть с любых городов России, но у нас заявки от Владивостока до Калининграда.
3: Какую песню поставим? Наверное, это будет группа «Катюша», я так понимаю.
4: Ну, давайте начнем песню с группы «Катюша». Это песня, которую девушки написали сами. Она была одной из первых. Песня была написана Наной Хаттл, автор, наша одна из солисток. Она написала ее под впечатлением от поездки бойцам. Песня называется «Не сломаться», автор слов и музыки Нана Хаттл. Исполняет группа «Катюша».
3: Группа «Катюша» на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Шемахова. С желтого блюдца луны.
2: С желтого блюдца луны льется покой на поля. Тихо вращается мир, тихо шуршат тополя. Где-то от взрывов оглох, кровь распуская на снег, не покорившись врагу, русский лежит человек. И безучастно луна смотрит в бледнеющий лик. Ангел вспорхнул над бойцом, к вечному строю привык. Снова на землю солдат станет и светлым крылом тихо закроет ребят в лунную ночь над Донцом.
3: Поэт Анна Шемахова родилась в Горловке. Незадолго до начала специальной военной операции переехала в Тульскую область. Стихотворение она посвятила памяти двоюродного брата Ивана Мурашова, позывной «Мурик». Иван родился в Курске. После прохождения срочной военной службы остался служить по контракту. Потом работал строителем, растил двоих детей. В 2022-м он отправился на фронт. Служил в штурмовом батальоне «Черная мамба». 23 февраля 2023 года Иван Мурашов погиб при исполнении боевого задания на направлении Кременная-Сватово. Ему было 38 лет. Похоронен Иван в Курске на Аллее Славы. Награжден орденом мужества и медалью «Почетный гражданин города Курска». Посмертно.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00. На радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», Певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, Ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения – русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Простое вроде бы слово «сливовый». Источник трудностей для поколений школьников, журналистов и просто людей, говорящих по-русски. Так и хочется поставить ударение на «о», правда? Но нет. «Сливовый» от «сливы» и только так. Именно этот вариант орфоэпический словарь русского языка как государственного считает единственно правильным.

0: присылаю. Говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешение на ее исполнение на сольных концертах. И вот итоге говорят, ну знаешь, вот поэт говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник — это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
1: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

Вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное знамя.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Когда мы слышим слово «гуманизм», я думаю, вы согласитесь со мной, в нашем сознании возникают самые добрые, самые возвышенные чувства. И действительно, мы знаем много примеров гуманизма, в том числе и в нашей истории. Один Лев Толстой чего стоит. А с другой стороны, гуманизм, который возник в эпоху Возрождения, это, в общем-то, отказ от божественной природы человека. Человек был поставлен на место Бога и должен был сам разбираться, что хорошо, а что плохо, без помощи свыше. По-русски гуманизм – это человечность. Возможна ли истинная человечность без того, кто, собственно, создал человека по образу и подобию? Смею предположить, что

0: возможен, но какой-то очень непродолжительный отрезок в истории. Дальше идут деструктивные и разрушающие процессы, которые порой заканчиваются реками крови, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Вне Бога нет правды и нет любви, вне Христа нет гуманизма. Так говорил и убедительно, а главное художественно доказывал в своих произведениях великий русский писатель. И действительно, если мы с вами посмотрим на некоторые западные страны, то увидим, что их безбожный гуманизм довел до того, что на повестке дня стоит упразднение самого человека. Отменяются все формы коллективной, религиозной, национальной, наконец, гендерной идентичности. Запад вплотную подошел к так называемому трансгуманизму, в котором осталось окончательно освободить человека от его человечности. Нам же нужно оставаться верными идеалам настоящей человечности, истинной человечности, и с Богом идти своим традиционным путем.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия, хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосья и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой какая» или «ай какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бочканова. Это песня посвящения, песня признания в любви. Но признание не просто красавицы Мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бочканов, «Вайко дамо» – язык исполнения эрзян.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Компот из груш. Это какой? Грушевый или грушовый? Варенье грушовое или грушевое? Как правильно? Словари единственно верным считают вариант грушевый. Грушевое – грушевые. Грушовый не указывается даже как допустимый. При этом многие продолжают говорить неправильно. Почему? Есть мнение, что одной из причин распространенной ошибки может служить яблоня. Есть такой старинный русский сорт народной селекции – грушовка московская. Ударение на втором слоге. Пишется через «о». Согласно одной из версий, сорт получил название от необычной формы кроны дерева – пирамидальной, похожей на грушу. По другой версии, название связано с формой плодов, тоже слегка напоминающих грушу, но перевернутую. Есть и третья версия, гласящая, что сорт яблони назван в честь тульского садовода по фамилии Грушовский, который активно занимался его распространением. Но вернемся к грушам и запомним, что ударение во всех формах прилагательного «грушевый» падает на первый слог, как в слове «груша». Однако есть исключения – это географические названия или топонимы. В России множество сел, поселков и хуторов с названием «грушовый» или «грушовое», но есть и «грушевые». Тут уж как сложилось исторически, так и будем произносить.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший трех олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус, награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 92-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. «Облака Мариуполя».
2: И все-таки я чувствую вину. Хотя, казалось бы, ну в чем я виновата? Я тихо руки окуну в волну, омывшую погибшего солдата. В тот день весны, когда был шторм и штурм, врата инферно сердце Азовстали. Когда виском упавшую звезду поймал он, и его не стало. В тот день весны, когда был шторм и штурм, горел разгоряченный Мариуполь, остались только шрамы, будто швы, и шум волны, и птиц следы, как руны, барашки волн, как белое руно, к нему стремятся чайки-аргонавты. Нам прошлое исправить не дано. Нам остается только боль и память, и этот свет, и эти облака, как каравеллы неземных флотилий. Они плывут, плывут издалека в мой русский город с именем Марии. Они везут надежду. Будет мир. Он дорогой ценой нам достается. Нас эта вера делает людьми. Она растворена в моей крови. Она волной о берег сердца бьется.
3: Это стихотворение поэт Елена Заславская написала в 2024 году, после очередной поездки в Мариуполь, где часто бывает с выступлениями. «Город поднимается из руин. Шрамы затягиваются», — отмечает Елена. «Мы все ждем мира и платим большую цену за его приближение».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
3: Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена – 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо – больше 62 футбольных полей. Запуск движения